Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, как же мы тебя ждали.
1: Очень сильно, ну правда, в этот раз прям особенно.
0: Да, неделька была максимально какая-то трудная. Я не знаю, как у вас, друзья, надеемся, полегче все-таки.
1: Ну, благодаря нам, конечно же. Мы работали, чтобы вам было полегче. Вы тоже работали, мы понимаем. Мы не говорим, что этого не было.
0: Тихо-тихо, не накидывайте сразу, что вы тоже?
1: Надо было как-то взбодрить людей, вот, в том числе и тем, чтобы накинуться на нас. Накидываемся на наши соцсети сегодня, друзья. Ну а чем еще заниматься на работу в пятничку? Правильно, не работать же, не хочется совсем. А, для этого у нас есть классная тема. Ну, сегодня действительно хорошая. День второй половинки. Вот такая вот милая. Возможно, она разбудила вас сегодня. Возможно, вам нужно идти ее будить прямо сейчас. Мы тоже поможем, поорем чего-нибудь.
0: Мы тоже поможем, обычно мы всех дома будем.
1: Мы стараемся, да. Мы очень тихие, как мышки, поэтому всех будем в доме. Не только в своей квартире, но и там тремя этажами выше и ниже тоже.
0: Сень, ты же понимаешь, что чем тише человек старается себя вести, тем оно это прям бесявее еще происходит.
1: О, да. Ох, я сегодня второй носок искал. Вообще так громко.
0: Реально?
1: Просто, да. Вот. Итак, мы продолжаем по этому поводу легендарнейшую строчку, конечно же, нашей любимой Оли Бузовой. «Мало половин».
0: «Мало-мало половин».
1: Классика.
0: Ну, эту самую классику продолжайте, друзья. Отправляйте свои варианты к нам в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochill. В Телеграм-канал, в канал ВК. И что, станьте последним победителем этого сезона даже получили?
1: Этого сезона, да. И вот в последнюю пятничку лета, между прочим, забирайте сертификат в то самое лето. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Давайте смотреть, что есть интересного. У нас лето заканчивается, между прочим.
2: Можно песню?
1: Можно.
2: Вот и лето прошло, будто и не бывало. Наш сезончик такой, нам всегда его мало.
1: Может быть, новый сделаем?
2: Сделаем, давай. Вот на следующей неделе.
1: Обязательно, да. Лето пролетает действительно быстро. И теперь осень уже почти на дворе. А конец лета, начало осени — это что, пора урожая. Она в разгаре, пора. Мы знаем, до нас всякие родственники доводят всякие вкусняшки, вот эти вот кабачки знаменитые.
2: Себя.
1: Путесончики, себя заодно, да, вот с этими ведрами. Где-то там сложно, надо разглядеть человека за вот этой кучей фруктов и овощей, которые тебе привезли, но он там есть. И ему огромное спасибо, конечно, за это. Всем, кто их выращивает. Мы вот пока этим не занимаемся. Мы пока только собираем вкуснятину всю. И вот эти овощи и фрукты, если вдруг они есть у вас лишние, можно их куда-то привезти, на что-то обменять. Например, такая вот идея пришла у нас в городе. Чтобы помочь друг другу, запустили акцию по обмену урожаем. Об этом Чел КП пишет, если что.
2: То есть раньше мы менялись книгами, какими-то вещами, да? А сейчас кабачками.
1: Ну, у кого что есть. Книги закончились, мы все прочитали. Мы теперь все знаем, мы теперь умные. Зато очень много кабачков, да. Инициаторы — экологический проект «Разделяйка». Они призывают жителей не выбрасывать овощи и фрукты, находить им полезное применение. Участвовать можно двумя способами. Во-первых, можно договориться с другим огородником, сконнектиться как-то, встретиться и обменяться этими самыми фруктами и овощами. Прикольно. У него вот много кабачков, у тебя много, ну, вдруг вишни. Ее нет в этом году, я знаю, это прям проблема для
2: Реально,
1: многих.
2: Реально, да?
1: Да, что-то пропала вишня вся. Я сам очень много выпилил.
2: Потому что дубачина летом была в целом, нет?
1: Ну, не исключено, но она даже раньше завязывается. Говорят, какая-то болезнь по всей стране пролетела, вишенная.
2: Вишневая болезнь?
1: Да, вишневая болезнь,
2: Господи.
1: Да. И очень мало вишни. Поэтому, если вдруг она у вас есть, там серьезный курс, я уверен, на этой овощной и фруктовой бирже какой-то.
2: Так что вот вишня сейчас евро, да? Правильно?
1: Типа такое, да. А евро, кстати, 100 рублей, на секундочку. Я вот с утра смотрел котировки. Вот, пробило.
2: Матушка-перепрятушка.
1: Вишня, я даже боюсь смотреть, сколько там. Безумие какое-то. В общем, можете вот договориться, встретиться, обменяться, а можете просто пожертвовать свой урожай на благотворительность. Овощи и фрукты принимают 9 общественных организаций. Можно вот в соцсетях «Разделяйки» зайти и найти этот проект, и всегда найти один из пунктов, который недалеко от вас, и увезти туда ваш урожай. Если вдруг у вас нет вот этого голодного внука, как мы.
2: Сень, подожди, мне в ухо подсказывают шутку. Это же Ваня Дмитриенко всю вишню забрал, потому что...
1: Ну, конечно, на свой трек. Нам надо было серьезное количество, да.
2: Да, все, вот он, кто виноват. Ах ты ж.
1: Ладно, на самом деле...
2: Пересильдский внук.
1: Прикольно, прикольно. Прикольно в чем-то обвинять Ваню Дмитриенко, потому что он, ну, такой милый, ну, ему же ничего не сделают, правда? Поэтому можно все на него спихивать,
2: милый,
1: мне кажется.
2: Милый-милый, а вишню-то с коммунистом.
1: Вот, вот, так понятно, все. Да.
2: Трек послушаем?
1: Ну, попозже давай, сейчас я быстренько про погоду расскажу, а там, может, успеем и Ваню Дмитриенко послушать.
2: Во всем виноват Сеня. Все, вот так вот.
1: Нашли нового.
2: Дмитриенко и Сеня, поехали.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж. Погода.
1: Ну что, пока Ваня так и не пришел, один буду читать погоду. Плюс 8 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 12-17.
4: Слушай лучше на «Континенталь». Позвони мне, позвони.

0: слушай лучшее. Я с тобой. Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39.

0: А вот вы спросите, а что же готовят звезды?
1: А что же готовят звезды?
2: Что? Что они готовят нам?
0: Ничего себе, вы прям спросите?
1: Конечно.
2: Такие.
0: А я думала, вам все равно.
2: Нам интересно.
0: Ну ладно. А тогда мы расскажем. И расскажем с удовольствием. А сегодняшний день — это 28 августа. Ребята, лето уже практически позади.
1: Пока-пока.
2: Последняя пятница, да? Все.
0: О, последняя пятница лета. Так как же она пройдет у овнов? Перед вами может появиться задача, которая потребует нестандартного подхода. Не ограничивайте себя.
1: Тельцы. День подходит для укрепления отношений с людьми, на которых вы можете рассчитывать. Выстраивайте связи.
2: Близнецы могут сегодня заметить несоответствия и детали, которые помогут избежать неверного шага. Доверяйте чутью.
0: Так, раки.
3: Раки.
0: Положение планет принесет возможность взглянуть на привычную ситуацию с неожиданной стороны.
1: Львы, сосредоточьтесь на одном важном направлении, а не распыляйтесь между разными задачами.
2: Девы, день располагает к обмену опытом. Ваши знания могут оказаться полезными для других людей.
0: Весы, удачное решение может прийти через спокойное наблюдение, а не активный поиск, так что вы ждете момент.
1: Скорпиончики, закройте вопрос, который долго оставался неопределенным. Четкий выбор принесет ощущение облегчения.
2: Стрельцы, вам может захотеться изменить привычный распорядок. Даже небольшая перестановка планов подарит ощущение свежести.
0: А не козерожки ли у нас дальше?
1: Козерожки ли?
0: Конечно. Эта пятница покажет, насколько важна подготовка к будущим задачам. Продуманный план поможет действовать уверенно.
1: Водолеи, обратите внимание на идеи, которые появились недавно. Одна из них может оказаться более перспективной.
2: Ну и рыбы, позвольте себе полноценный отдых. Вы всегда успеете разобраться с делами. Но немного позже.
1: Хорошо.
2: Мне кажется, у нашей рыбы всегда какой-то внутренний голос вот именно эту фразу говорит.
0: Потом разберешься.
2: Да, разберетесь. Все успеешь, всего лишь.
1: Наберетесь, разберетесь.
2: Последняя пятница лета, да. Новый сезон на носу. Все успеем.
1: Да, все успели, чего вы переживаете.
0: Да, мы же все, мы готовы. Мы готовы, ребят. Все, стартуем в понедельник. Но перед этим будут еще два дня. И если вдруг вы думаете, что гороскопа по выходным нет, то вы ошибаетесь. Он есть, как всегда. Ловите его в эфире. Ну и, конечно, помните, что будние дни точно нужно начинать вместе с утра по радио.
4: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Упустите возможность получить льготу на покупку Tenet 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 12, 17.

0: Лаврия.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте разбираться с нашей пятничкой, с нашей темкой, с нашими недосыпами. Но это ладно, это не к вам, это мы потом, короче,
1: будем. Мы бы хотели разобраться, да, но боюсь, вот так быстро за один выход не получится все исправить тут.
2: А вдруг?
0: Ну, нам поможет Олечка со своим вечным вайбиком. Позитивным вайбиком, да. В день второй половинки мы решили продолжить легендарную строчку. Мало половин, мало-мало половин, и чего там дальше?
2: Налей до полного бензин.
0: О, актуально, хорошо.
1: Актуально и издевается как будто, да, человек, все понятно. Ну и совет, конечно, хороший. Если вдруг найдете где, то до полного. Мало половин, мало-мало половин. Я открываю дверь для ней в машин. Вот, приглашает Егор кого-то себе. Видимо, залил
0: бензин. Джентльмен. Ну,
1: красавец.
0: Хорошо.
2: Ну, и сейчас надо держаться вместе, ребят, максимально.
0: Всем, да.
2: Всем. И если видите, что машину толкают до заправки уже, ну уж не, ну, пропустите, а. Ну, как будто бы уже стоять в этой очереди, еще когда у тебя машина просто все уже.
0: ГГ.
2: И не пускают. А вот те, кто просто подъезжают и говорят, ой, можно я встану, я спешу? Знаете, перед моей машиной никогда не вставайте, я не пущу.
1: Да, все спешат, как будто да.
2: Как
1: есть
2: будто
1: такое.
2: Да. Нет, мы просто недавно заправлялись, подъехал мужчина, начал договариваться там с женщинами с какими-то. Вот. Ну там женщины взрослые, мужчины взрослые, я все, конечно, понимаю. А мне-то все равно. И я такая, би-би.
0: Ребятки.
2: И в итоге где-то на повороте объехала, встала перед ним. Он, че? Я говорю, ну вот, вас пропустили, вы пропустили. Таков закон. Хорошо? Спасибо.
1: Карма, карма.
0: Бензиновая сансара. Нас просто меняют местами в очереди.
2: Да, со мной, конечно, шутки плохи. Так, мало половин, сегодня пятница, а значит, срочно в магазин!
1: Надо чего-нибудь прикупить
2: ну
1: себе.
2: Ну вот,
1: да.
2: Ребята, вы говорили, не будет комментов много. Непродолжительная строчка,
0: я
2: посмотрите.
0: Я вообще так не говорю.
2: Это все Сеня.
0: Сенька, да, виноват.
1: Я немножко сомневался, но мы сейчас посмотрим. Мы замерим статистику.
2: Вы сейчас только послушайте. Мало половин, мало-мало половин. Заходи в ВК, давай 2К в ВК. Вот так.
0: Ну, и в рифму, опять же.
2: Да неважно, это призыв.
1: Это всегда в рифму, на любое слово. Мы поддерживаем, да. Мы специалисты по рифмам, кстати, мы разбираемся. Мало половин, мало-мало половин. Ученые скрестили банан и апельсин. Представляете?
2: Пробили.
0: Хорош.
1: Научные новости от Поля, если что, подлетели.
0: Вот Сенька сказал про рифмы, и я вот понял, ребятки, сегодня же
2: последние рифмы.
0: Последний континентальный завтрак.
2: Последнее УЗИ.
0: И последний смузи.
1: Последний УЗИ и последний смузи.
2: Смузи.
0: Так что давайте, звоните сегодня по номеру 700-104, как можно чаще, как можно больше. Попадайте к нам в эфир, забирайте подарки в последних играх сезона. Все.
1: Может быть, мы даже отдаем последний сертификат в лето. Кто знает о Империи игр.
3: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладникс уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
4: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
5: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт, 21, корпус 1. «Пиастрелла».
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
10: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
9: 12+. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 4. Набирайте нас скорее для того, чтобы позавтракать. Последний раз, как мы уже и говорили.
1: Да, последняя пятничка лета и последний завтрак нашего сезона. Вот этого вот. Итак, мы отправим вас на мозгобой. С удовольствием, если все получится, и вы найдете нашу несъедобочку. Не знаете, чем заняться вечерком, приходите обязательно на мозгобойню, например, каждую среду в 19.00. Собирай компанию друзей, участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения, регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске на сайте mzgb.pro. 16+, ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
2: Итак, в нашем эфире прямо сейчас появится слушатель, что сможет в эту игру сыграть в этом сезоне в последний раз. Доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Как тебя зовут?
3: Зовут Самый Самаэль.
2: Самаэль, как настроение, как дела?
3: Настроение тревожное, дела, в принципе, хорошо.
1: Что тебя тревожит? Наша несъедобка?
0: Да-да-да.
3: Меня тревожит то, что у меня дочь поехала в ГИБДД сдавать на права.
0: О, удачи, удачи.
1: Да, ни гвоздя, ни жезла там, давай, чтоб все получилось.
3: Это да.
1: Мы знаем, как это непросто.
3: Я знаю, я уже в тегешке написал.
1: Так, ну все, мы ее будем поругивать так аккуратненько, по-нашему. Может быть, какими-то словами, которые сейчас тебе предложим. У нас такое тут бывает.
2: Кстати, бывает всякое. Михрютка.
1: Вот так, у тебя михрютка, у меня давай будет Роска.
2: А у Тимофея?
0: А у меня Тлакатлаоли.
1: Угу.
0: Ну, про Олю раз сегодня разговариваем. Тлакатлаоли.
2: Выбирай.
3: Так. Ну, у Димона что-то мексиканское. У Сеньки, не знаю, но звучит как-то неаппетитно, потому что Роска — это магазин автозапчастей. Поэтому, наверное, Роска будет.
1: И, конечно, да, это магазин автозапчастей, ты угадал, но нет. Магазин автозапчастей, в честь чего назвали, давайте посмотрим. Испанское, португальское хлебобулочное изделие наподобие бейгла. Вот так вот оно называется. В Мексике, кстати, тоже, да, распространено. Вот называется Роска.
2: Прикольно. Так, есть еще один слушатель, значит, в нашей игре.
0: Да.
2: Был предыдущий, не последним. Доброе утро.
0: 700-104, давайте набирайте нас скорее, друзья. Привет.
2: Доброе.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Татьяна.
2: Татьяна, как настроение?
4: Отлично.
2: Супер, чем занимаешься?
4: У меня работа приехала.
2: Ну, пятничка, ладно, может.
0: Чуть-чуть осталось.
2: Чуть-чуть.
4: Да.
2: Кстати, чуть-чуть осталось. Михрютка.
0: И Тлакатлаоли.
2: Вот всего по чуть-чуть. Чего выбираем? Чего несъедобное из этого?
4: Я думаю, михрютка.
2: Михрютка несъедобная?
4: Так, знаете, что?
1: Что-то меня путаете, да?
4: Когда началась вот эта вот игра сейчас, континентальный завтрак, в первой самой игре я выиграла. Самая-самая первая, которая была. Это в начале лета, наверное, да, было?
0: Ну да.
4: Вот. Поэтому я считаю, что я должна завершить этот сезон.
2: Завершаем михрюткой.
1: Поэтому подсказывайте мне, да? Такая установка.
2: Нет, ну слушайте, если честно, это очень круто.
0: Да, мы закольцевались, получается.
2: Какие мы классные вообще. Ничего не сделали, а мы классные.
1: Все ставим на судьбу, я считаю. Вот раз ты показалась михрюткой, ее и оставляем, да?
2: Да. И правильно, что оставляем, ведь михрютка — это просторечное такое пренебрежительное слово, что означает невзрачного, слабого, неловкого или бестолкового человека.
0: Ну, тогда я и объявлю, что Татьяна становится победительницей. Она стала первой победительницей и последней.
1: Спасибо, михрютка. Было супер. Что у тебя за блюдо?
0: У меня сегодня был мексиканский супец. Просто обычно из свинины готовят его. Ну, или другого мяса, если свиньи под рукой не было.
2: Не оказалось.
1: Внезапно. Итак, у нас тут оказались внезапно сертификаты на Тутс-Тутс Квиз. А это музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр, регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна, 16+.
5: Реклама на радио «Континенталь». Вот это красотка! Закачаешься! Хочу скорее с ней познакомиться.
6: Как?
5: Какие формы, какая грация у этой малышки.
6: А еще и умная, сразу видно.
7: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: час утреннего шоу с утра по радио.
1: Это джаз?
2: Нет, я не определился просто.
3: Этот джазист несколько раз пробежал мимо микрофона. Туда-обратно, туда-обратно.
0: Второй час.
3: Не определился, хочу ли я петь, не хочу, не ясно.
0: Ну что? Вот это джазист.
3: А это не джазист, это из улицы Сезам кто-то. Коржик или кто?
0: Как ты меня узнал?
3: Вот так, да.
1: Да хватит!
3: Странные пародии на радио «Континенталь», да, с утра.
1: И давайте расскажем, что у нас происходит. Сегодня мы отмечаем день второй половинки. И мы подумали, что кто за половинки вообще отвечает в нашем мире? Ну, по ее, как минимум, версии.
2: Олечка.
1: Бузова, конечно, Олечка. И мы продолжаем легендарную строчку. Мало половин, а кабачков много. Марьям написала.
3: Mm-hmm, да, можно от них избавиться, мы уже говорили сегодня. Если что,
2: меняйтесь
3: в соцсетях, да, меняйтесь овощами. Мало половин, а сертификат в лето на двоих или на один, спрашивает Рима, если что. Вот такие вопросы подъехали.
2: Это секрет.
3: Не скажем.
2: Мы не расскажем.
3: А там как хотите. Если вы хотите один почилить, можете сказать, сертификат только на одного, извини.
1: Любовь пишет, много половин, пойду-ка в лето я один.
2: Вот.
1: И встреч там много половин, вот так.
3: Кстати, мало половин нам подольше лета и поменьше зим. Вот такое есть.
2: Не одобряем.
1: У нас, между прочим, 125 дней до Нового года, да ведь?
2: Надеюсь, не знаю.
1: Не знаю, я уже...
2: Ну, ты попала.
1: Ну, давай ты.
2: До Нового года хотел вести, а мне написали до новых встреч.
1: До новых встреч!
3: И компьютер выключился, да, после этого.
1: Я уже первая. 125 дней, 15 часов, 54 минуты и 7, 6, 5,
0: 4, 3, 2, 1! С Новым годом!
1: 53 минуты, 58, 57, 56. Ну, вы поняли.
2: Хорош.
1: Как все,
3: желание успеем загадать. Не переживайте, еще чуть-чуть времени есть.
1: Что-то на море захотелось.
2: Да.
1: Зачем мне вот сейчас показывают эти парки?
2: Арки или парки?
1: Парки.
2: Питер-парки.
1: Ну, Natural Park Resort and Spa.
3: This kind of parks.
2: Ладно,
3: понятно,
2: у нас тут
3: понятно.
2: Свой резорт, нормально. В лето отдыхаем, чилим, кайфуем. Я вот, кстати, может, сегодня сгоняю даже. Так что давайте, встречаемся там. Вечером.
1: Ну зачем ты отпугиваешь людей?
2: Почему?
1: Они все хотят пойти отдохнуть. Не ходи никуда.
2: Я не мешаю там никому.
3: Смотрите,
1: сиди дома.
3: Я сейчас расскажу, что клянусь. Там есть где разойтись.
1: Так, вот, ну-ка.
3: Да, сертификат в лето вы получите. Это термальный курорт буквально в самом центре Челябинска. Итак, там открытый теплый бассейн на крыше, а есть бассейн внутри. Вот вы посмотрите, где-то Тимон, а вы оп, в другое в это время. 6 форматов бань целых, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето. Это в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.

0: превращается в спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: Итак, давайте посмотрим на новости. Вот вчера мы мемчики разные обсуждали, скидывали, и как раз тут подлетела такая мемно-рабочая статистика.
7: Опа.
6: Сотрудники, которые часто отправляют мемы и гифки в рабочие чаты, так, оказались менее продуктивными. Вот
7: да
6: так.
7: Ладно?
8: Да быть не может.
7: Да как же так же?
6: Как будто тут есть какая-то логика. Да? Можно ведь по-другому это время использовать, а они используют именно так. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на, значит, аналитиков, свежее исследование. У тех, кто регулярно
8: ну,
6: делится.
8: Ну, конечно, они мощнейшие аналитики.
6: Да, они, знаешь, когда им заказали вот эту аналитику, столько мемов набросали, мне кажется, пока ее делали. У тех, кто регулярно делится развлекательным контентом в рабочих чатах, показатели эффективности были в среднем ниже на где-то 20% примерно. 18-22, такой разброс. Сотрудники, которые отправляют больше 5 нерабочих сообщений в день, посчитайте. Ну, это все мы, да? Вот, ну, 5, это очень быстро же набивается.
7: Я только по работе.
6: Угу. Это же вот с утра едем уже в такси, 5 набиваем на весь день.
7: Но мы по работе, 7.
6: У нас, видите, развлекательный контент по работе.
7: Конечно.
6: Нам невозможно отделить одно от другого.
8: Кстати, да, мы всегда так говорим. Так мы же этот, развлекательный контент.
6: Мы же БГ, мы, развлекательный контент.
8: Ну, вы поняли.
7: Цитата.
6: Голосовухи в наших рабочих чатах во всех, да, вот так и есть. Это не туда. Вот два оправдания у нас, конечно. Работали в среднем на 27% хуже. Еще мощнее. Если больше 5 сообщений, то все. Там, ну, ГГ уже, а смысл работать, я считаю. Если эффективность на 27% ниже. При этом сами мемы не обязательно являются причиной...
8: Смешными.
6: Снижения продуктивности. И да, и бывает, прям скидывают, ух, не то. Это вот обидно, да? Ты снизился продуктивность на 27%. А еще
8: а
6: и
8: мем
6: не смешно.
8: Смешной.
6: Вот это самая боль.
7: Вообще, я считаю, надо поднять вопрос о том, что стало мало смешных мемов.
6: И половин.
7: Да.
8: Факт.
7: Раньше было больше.
8: Мне кажется, один из самых наиярчайших за последнее время, это, конечно, психушка и бой испугался.
6: Ну, в целом, да.
8: А что? Они уже старые.
6: Со времен Колбасенко, вот что вообще было, да? Вот такое,
7: а
6: что
7: мило
6: прям,
7: Колбасенко.
8: Не, ну Колбасенко прикольный.
6: Он милый какой-то был, да, вот с тех
8: все?
6: Пор. Вроде что-то вот не вспоминается сразу вот так вот автоматически.
8: Зумеры, настало ваше время. А ну-ка быстренько, да или альфа уже. Залетайте в ТГ-канал к нам и набросайте мемов новых.
7: Пожалуйста.
8: Чего вам там нравится?
6: Вы сейчас как раз на работе.
8: Six seven.
6: Набросайте каждый больше 5, чтобы у вас продуктивность прям рухнула. Ну, пятница сегодня, зачем нам это? В третий случай сотрудники сначала начинали хуже справляться с задачами, а только потом начинали слать мемы.
8: Интересный процесс обратный.
6: Начинают слать мемы из-за того, что уже выгорели, застряли на сложной задаче или потеряли какой-то фокус внимания на конкретное вот это вот решение. Еще в 28% случаев высокая активность наблюдалась сразу после закрытия дедлайна. Все мы сделали, ребят, надо передохнуть.
8: Мемы.
6: И такое количество мемов сразу обрушивается, что просто невероятно. Вот такая рабочая статистика. Следите за собой, как вы там отсылаете мемы коллегам, потому что мы же это делаем вообще бесконтрольно. Мы же не думаем об этом. Это же как-то на автомате все происходит.
7: Ну да, это уже просто как данное.
8: Нет, ну как, смотрите, ты работаешь, а потом заходишь, например, куда-то, видишь смешной мем, и у тебя же сразу, ну, человек в голове, перед головой
7: кому
8: стоит.
7: Его, да,
8: кому его нужно оставить, конечно. И все, и ты пуляешь, и потом дальше пошел работать. Но на самом деле, вот честно, мне никак не влияет на продуктивность это.
6: Но вы попробуйте, поведите журнал мемов, мне кажется, прикольно вот так вот как-то. Сколько вы отправляете в день, кому? В этом есть что-то забавное.
8: Не, ну у меня есть один мем-чат, где мы просто постоянно пу-пу-пу-пу-пу.
6: Но ни в коем случае не снижает продуктивность.
7: Ни в коем случае.
6: Не может такого быть.
7: Да.
8: Ну ладно.
6: Успокоили. Все.
7: Так, Сенька, давай. Ты можешь одновременно рассказывать погоду и скидывать мемы? Давай проверим.
6: Давайте вы мне набрасываете сейчас. Я буду пытаться читать погоду.
7: Ну ладно, давай только там не бу, не испугайся.
6: Попробуй, да.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
9: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки. Подарки! С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
6: Да, вот это хороший, конечно. Как и погода за окном, плюс 8. Прямо сейчас переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер, днем сегодня плюс 12-17.

0: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
6: Возьми телефон, дед.
7: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
8: Возьми телефон, детка.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104, друзья, набирайте нас скорее. Последняя смузишная в этом сезончике. А трек с вчерашнего дня, между прочим, залежался у нас. Его никто не отгадал. И он сложный, и он не на русском языке, напоминаем, если
1: ого!
0: Что.
1: Ого!
2: Да. Надо разгадывать, ребят, чтобы как-то подарок забрать в последний смузи нашей. А у нас тут ждет вас со вчера сертификат Медпоинт. Танцевальный бар на Полинке, кстати, может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды. Медпоинт всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи. Медпоинт Тополинка, 18+, ООО «Джин».
1: Итак, мы готовы. 700 ровно, 104. Я только сейчас поняла, что мы так удачно взяли иностранную песню.
0: Под конец.
1: Да.
0: Но мы ее сегодня, получается, по-любому послушаем.
1: Послушаем. По-любому. Она такая классная.
0: Угадаете вы это или нет?
1: Да.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
3: Николай.
0: Николай, как дела?
3: Отлично, едем всей семьей на работу.
0: Кому-то конкретному или просто каждый по своей работе?
3: Нет, все в одно место.
1: Ух ты как!
0: Вы всей семьей работаете в одной компании?
3: Да.
1: Семейный бизнес.
0: Прикольно.
3: Да.
2: А кто начальник из вас?
3: Ну,
1: жена.
3: Конечно, жена.
1: Конечно.
3: Все правильно.
0: А по пятницам?
1: Что?
0: Ладно, ладно.
3: По пятницам и по субботам я, конечно.
0: Вот, я к этому и вел.
2: Все, замначальника. Все, мы поняли.
1: Ладно.
0: Исполняющий обязанности по выходным. Так, ну что, Николай?
2: Просто исполняющий, такое в пятницу. Выходные.
0: Сень, ну ты, ладно, свое резюме-то нам сейчас не...
2: Окей. Так, что, у нас тут осталась песня. Мы сейчас будем исполнять, Ксюш.
1: Точнее, я буду исполнять, да. Надеюсь, Николай, а домашнее задание делал?
3: Конечно, делал.
1: Так, ну поехали. Слушаем трек. Напомним, мы взяли какой-то припев современной песни. Как мы уже выяснили, это не секрет, она зарубежная. И вот убрали из нее все согласные. А согласные оставили.
0: Угу.
1: Поехали. Run from the sunlight. Dirkle. Run from the sunlight. Dirkle. Не смешно. From the sunlight dirkle. Zent the v spectral.
0: Вот и все, Николай. Давай свою домашнюю сюда работу.
3: Че, есть варианты у кого?
2: Ты же сказал, ты сделал домашку.
1: Да.
0: Ты у нас спрашиваешь?
2: А так всегда, да.
1: У семьи.
0: А, у семьи. Ну и чего?
3: Что-то нет вариантов, короче.
0: А зачем ты говорил, что делал домашнюю работу тогда?
3: Ну так, навести суеты.
2: Рефлекс со школы остался. Всегда говорю, да, делал. Когда спрашиваю.
0: Он хорош, хорош.
1: Эх, ну увы, следующий слушатель уже врывается в наш эфир. 700 ровно 104. Надеюсь, тот, кто делал домашнее задание. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Альберт.
1: Альберт, выключай приемник, отходи от него подальше, чтобы мы не слышали посторонних шумов, и рассказывай, как ты, как дела?
4: Регулярно.
1: Отлично. Домашнее задание делал?
4: Да нет, ну так, я думаю, посмотрим. Вы сказали, не русская песня, а если не русская, значит татарская.
0: Ну, логично.
2: Мне нравится твоя логика. Причем
0: зарубежная.
2: Да, ну, да. Давай, какая?
4: Ну, я так думаю, эта песня... Любимая проводниц. Бам-бам-бам.
1: Бам-бам-бам.
0: Бам-бам-бам, кстати.
1: Да, но она, кстати, не татарская, но...
0: Знаменитая татарская.
1: Она румынская. Но, мы же вчера давали подсказку, но там в другом она заключалась, увы. 700 ровно 104, нам нужно скорее успеть отгадать этот трек. Я знаю, что есть тот, кто едет и говорит, да это же... Ну вы чего? Ну это же...
0: О, как будто Шабанов тебе кружочек записывает.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Меня Андрей зовут.
1: Андрей, как дела?
3: Да. Дела хорошо, пятница.
1: Круто. А куда едешь?
3: Я на работу.
1: Один?
3: Да.
1: Один тут отдыхаешь?
3: Ребенка завез. Да, ребенка завез в детский сад, поехал на работу.
0: Красава.
2: Не забудь забрать, пятничка.
3: Свободен теперь до вечера.
1: Не забудь забрать.
2: Это важно.
1: Неплохо.
3: Так,
1: Андрей. Ага. Что там?
0: Что там?
3: Может, жена справится забрать, если вдруг я не успею, поэтому у нас такое делегирование полномочий.
2: Ну, правильно. Может. В понедельник точно кто-нибудь заберет, да, логично.
3: Главное своего забрать.
0: Ну, это да, тоже бывает всякое.
1: Итак, значит, что, я уже все забыла, что было?
2: Песня у нас была.
3: Ну, там Деракол было. Я думаю, песня про Деракол.
0: Про дыракол.
2: Ты все почти правильно.
1: Ну, серьезно?
2: Ты прикалываешь? Ты же,
3: да? Я не знаю, вот честно. Ну, подумал про дыракол, наверное, может, мало ли, вдруг повезет.
0: А вот то, что мы говорили, вот Румыния, там, укусы какие-то, нет, ни на что не навели.
2: Ну, дыракол, да.
3: Ну, румынский дыракол.
1: Румынский дыракол.
2: Румынский дыракол, это. Румынский дыракол, это. Давай вот так вот.
1: Нет, давайте так. Это самая популярная песня на радио «Континенталь». Румынский дыракол.
2: Начало. Начал. Ох, жуть какая.
0: А мой румынский дыракол. Кол.
1: Дыракол. Так, все, давайте.
0: Продырявлю им я все.
1: Давайте еще одного слушателя все-таки в эфире поймаем. 700 ровно 104. А я напомню, что мы тут с Тимоном разгоняли про беззвучные кружочки. Залетайте в мой телеграм-канал Савушкина, нижнее подчеркивание, лайв, потому что нам там и звук надо отгадать, и с этим кружочком Макса разобраться.
0: А ты не выложила еще?
1: Звук нет.
0: Нет, кружочек.
1: Да, вот он висит.
0: А, висит?
2: Ох, теперь
1: там скрин.
2: Теперь от Макса кружочки. А, доброе утро.
5: Доброе-доброе.
0: Как тебя зовут?
5: Александр.
0: Александр, последний шанс отгадать трек в нашей смузишной.
1: Александр, пожалуйста.
0: Итак, это?
5: Ну, может быть, это Инна?
0: Инна?
2: Инна Дыракол. Что?
5: Инна Дыраколовна.
1: Нет, это не Инна, Александр. Сеня, мы еще успеем с кем-то связаться.
2: Быстренько, давайте.
0: Быстренько. Как же она верит в то,
1: так,
0: что кто-то угадает?
1: Так, нет, стоп, я говорю так. Сейчас все линии освободили. Если вы не знаете песню, положите трубку, пожалуйста.
0: Все шутки про Дыракол положили на пол и медленно
1: пнули Дыракол нам. Доброе утро.
0: Ну, не знает человек, получается, послушался тебя. Ну, давайте, давайте, последний
2: чисто
0: шанс.
2: Позвонил дыракол пнуть. Доброе утро.
0: Привет.
6: Да, здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
6: Ирина.
0: Ирина.
1: Почти Инна, но да. Это никак не связано с нашим треком. Ирина, как настроение?
0: Да. Спасай.
6: Настроение отлично.
1: Потому что ты угадала песню, правильно?
6: Ну, надеюсь.
1: И это...
6: Дракула.
1: Дракула.
2: Дракула, наконец-то, господи. Все, мы обязательно послушаем ее. Чуть позже, сейчас уже не успеваем, но будет.
1: Конечно.
2: Будет в эфире, конечно же, так же, как и наша слушательница будет в Midpoint. Итак, танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Ход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровывает на жаркий. Все это 7 дней в неделю не хватает, там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джим».
1: Прощай, смузи!
7: Смузи! Погода. Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком «Челябинвестбанка»?
9: У них честный кэшбэк на популярные категории.
10: Удобное, понятное приложение.
11: Есть доставка карты.
12: Дружелюбный, живой колл-центр.
8: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в «Челябинвестбанке». Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
13: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 12, 17.
7: Реклама на радио «Континенталь».
11: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
14: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
15: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
17: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
15: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
19: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
15: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
20: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
21: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
15: Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: сообщение.
1: Хорошо.
0: Мы работаем над этим.
2: Отбил мощно, конечно, да. Я вот зашел в ТГ, а тут, собственно, сплошные мемы и сплошные наши всякие гифочки, да.
0: Вот-вот, по одной гифке вопросик. Кто там на гифке из трактора танцует? Я понимаю.
1: Рядом с Бадди Робинсон.
0: Да, там Бадди Робинсон, виднеется Карпухин еще, когда играл у нас. А вот кто танцует, мы не понимаем.
2: Там триггер уходит, мне кажется, нет? Так это было, я не помню.
0: Кстати, поздравляем триггера, у него пробный контракт с Ванкувером.
1: Да вы угораете! Вот так хочется сказать.
2: Поздравления, ну, поздравления летят. Я думал, сын родился. Ну ладно.
1: Мне очень нравится, что Крис Дриггер уже не игрок континентальной хоккейной лиги, но сегодня все паблики,
0: да,
1: которые, ну, связаны с хоккеем, с КХЛ в частности, написали: «Легенда возвращается». То есть он из сердечка, из нашего не уходит. Ну, но... здорово, что мы остались в истории на века.
0: Да, раны так быстро не залечиваются.
2: Но там человек немножко пропустил же совсем. Сколько? Полгодика, чуть больше. Да.
0: Не, пропустил он.
2: Ну, я и говорю, вот, специалист же, ну, профессионал. Так, давайте по вариантам посмотрим, чтобы ничего не пропустить из смешного. Чего-то мы сегодня продолжаем, я напомню, легендарнейшую строчку в день второй половинки. Мало-мало половин.
0: Ну, погнали, посмотрим, чего там у нас в ВК. Мало половин, зато претензии полные карманы, вот так пишет Светлана.
2: Есть такие люди, да, мы встречаемся с ними периодически.
1: Сезонная от Дарьи. Много половин, накопали половин, лопатой разрезаю много картофелин.
0: Хорошо.
2: Мало половин, мало-мало половин, я нарезал 6 арбузов, то сожрал все один. Вопросик. Ну, он точно убежал, этот человек, я вам так скажу. Вы сейчас его не видите.
0: Скорее всего, недалеко.
2: Да.
0: Где-то в ближайшем туалете ищите. Он там надолго застрял.
2: Итак, что еще есть?
1: Еще есть от Игорька. Мало половин, мало-мало половин, у меня в крови один лишь кофеин.
0: О, да.
1: Это Игорек наш пишет.
2: У нас уже по два у всех.
0: И таурин.
2: По чуть-чуть, да.
1: Мы не пропагандируем ничего из того, что сказать.
2: Вообще ни в коем случае.
1: Никогда. Спасибо.
2: Станислав, логика. Мало половин, значит много целых. А, вот так. Думает человек с утра. Не то, что мы.
0: А нам и не надо, нам не за это платят, чтобы мы тут думали, сидели. Мало половин.
1: Думаешь?
0: Ловлю рыбу я один. А, господи, нет, подождите, вот из-за тебя сбился. Мало половин, люблю я рыбу есть, словно как пингвин. Вот, вот так вот.
2: Ну, понятно, да. С аппетитом человек с утра. Ну и Иван. Мало половин, мало-мало половин. Надеюсь, в арт-сквере 12-го буду не один.
1: В смысле? Мы будем там все вместе.
2: Да, конечно.
0: Четвером. Сатуси.
1: Ну, в смысле, я, ты, Сеня и, конечно же, Лирик.
2: Лирик, конечно, так что уже впятером. Еще Иван-то подтянется, мы уверены. Ну и вы все подтягиваетесь. Вот чтобы все были, кто сегодня нам написал, как минимум.
1: Да, потому что там что? Танцпол под открытым небом, любимые хиты, розыгрыш подарков от ваших любимых ведущих шоу «С утра по радио». Но это мы надеемся, что ваших любимых. И гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Все это в одном месте. Звездный гость, артист, автор многочисленных хитов, звезд российской сцены и саунд-продюсер Кирилл
0: Лирик.
1: Именно. Воу! 12 сентября. Арт-сквер на набережной реки Миасс. Приходи и отпразднуй День города вместе с радио «Континенталь».
2: Вот это мы не забудем. Мы готовимся к этому крутому событию. Еще кое-что нам бы не забыть важное. Мы очень долго шли к этой песне. Очень долго. А, ты без наушников опять сидишь. Ну что такое?
1: Да, Дракула, да я слышу,
2: ну конечно, вот он уже подбирается к тебе сзади.
1: У меня, ты видишь, какие уши острые? Я эльф.
2: Как клыки у Дракулы.
1: Да, кусь.
0: Кусь, кусь.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
6: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
7: Финесте!
6: Линейки, пеналы, тетради.
7: Финесте!
6: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
7: Финесте!
6: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
5: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что?
1: Ну что ж!
0: Это же третий эфир и третья бутыль.
1: Слава богу, третий эфир, да, потому что мы, Ксюша, до сих пор не говорим, какой у нас звук загадан, так что она не подсказывает. Пока вода копится, все нормально, все хорошо.
0: Итак, вода действительно копится, еще и сертификаты. Их по три, все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и самое время выбраться на природу, ведь лето заканчивается, друзья. В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Там качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед на встречу приключения.
2: Ну что, подписчики мои, мы долго ждали этого момента. Буквально сутки. У нас есть варианты, поняли?
1: Да ладно.
2: У нас есть варианты.
1: Все-таки собрались, да?
2: Собрались. Собрались сейчас мощно. Если еще, кстати, на меня не подписались, залетайте, Савушкина, нижнее подчеркивание, лайв. А давайте-ка я напишу какое-нибудь сообщение. Вот прям под постом у нас в радио «Континенталь».
1: Помогите.
2: На канале. Помогите, да. Помогите угадать звук. Но а вот... напомню, демоны мне не рассказывают, что там.
1: Да, мы это уже тоже сказали.
0: Хотя демоны многое рассказывают, Ксюша, как вы знаете. Но не это.
1: Так, давай, Сенька, сначала звук тогда послушаем.
0: Давайте.
1: Пару раз. Есть.
0: Звук пару раз, как заказывали.
1: Звук поставим на всю. И давайте звоните. 700-104, доброе утро.
3: Доброе, доброе.
1: Как тебя зовут?
3: Станислав.
1: Станислав, с очередной Станислав. Версией.
2: Кстати, ага. Станислав да. Участвует в обсуждении на моем канале же, да?
3: Конечно,
2: вот, Станислав.
3: Да.
1: Так, ну что, давайте, чего вы там наколдовали?
3: Так, о чем вы там наколдовали? Так.
0: Давай выдай какую-нибудь. Самую лучшую, на твой взгляд.
2: Станислав.
0: Самую топовую.
3: Да-да-да.
2: Вариант.
3: Вариант. Так, Тетрис уже был, да, уже?
2: Да.
3: Когда сгорают эти.
1: Да, Тетрис был. Ну вот ты же звонил, ты же с какой-то версией наверняка звонил. Ты чего растерялся?
3: Ну, Ксения сказала, что мы там обсуждали.
0: А я не обсуждал.
3: Обсуждали.
2: Так я и ждала тех, кто обсуждал.
0: Давай, без подготовки, быстро какую-нибудь версию.
3: Пусть будет это... Магнитофон, ладно.
1: Магнитофон.
2: Нет, конечно же нет.
0: Не он, да.
1: Да, давайте, хочется побольше версий сегодня. Побольше версий, то поэтому звоните сразу четко, мощно кричите нам. Да это же!
4: Алло.
1: Приемчик убираем, как тебя зовут?
4: Женя.
1: Жень, ты приемчик-то выключай.
4: Есть пару версий.
1: Вот, давай, говори.
4: Есть вот ток по проводам и настройка радио.
1: Угу. Что из этого называешь?
4: Ток по ток. Проводам.
1: Ток бежит по проводам. Водичка не достается вам пока еще.
0: Пока нет.
1: Пока нет.
2: Увы и ах. 700 ровно 104. А, ребят, это похоже на дверь машины?
1: Очень похоже.
0: Ну, если ты будешь так задавать вопрос, мы будем всегда говорить похоже. Ну, это же похоже, правда.
2: Нет, но это дверь машины?
0: Нет.
2: Ладно.
0: Все, 700... ты использовал
1: свою
0: версию.
1: Использовал, да.
2: Нет, неправда. Да нормально все, я тоже могу версии давать. А, поехали. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Евгения.
2: Евгения. Ой, ну давай, на тебя надежда. Что за звук мы загадали?
5: Очень понравилась версия предыдущего звонящего. Это настройка старого радио.
1: Версия хорошая, правда, была.
0: Хитро, да, конечно, подобрались.
1: Да.
2: Нет.
0: Да нет, конечно.
1: Чуть-чуть не хватило. Вот, чуть-чуть. Вот рядышком уже как будто, да, Сень? Вот
0: да.
1: Чуть-чуть вообще.
2: Не рядышком, не обманывайте. Нет, они ведут вас по ложному следу. Нам нужно вспомнить первый эфир. Нужно вспомнить первые версии.
0: Свое детство. Все проблемы оттуда.
1: Надо найти нулевого пациента.
0: Да-да-да.
2: Собрались, я вам говорю, мощно.
0: Нулевой слушатель. Может быть, это он. Привет.
2: Ксюша, включите еще раз. Сейчас, секунду. Привет, как тебя зовут?
4: Саша, не декан.
2: Саша, не декан. Саша.
1: Well.
2: У меня начинается истерика. А в обсуждении участвовал? Что это за звук?
4: Да, я предположил, что, может быть, ребята выложат, но они отказались.
1: Конечно.
2: Ты Антоха?
4: Нет, ну Саша же.
6: Саша же.
7: Ну, ты же слышишь,
2: там
7: что это
2: Антоха
7: Саша.
2: Там просто Антоха предлагал ребятам выложить.
4: Ну, нет.
2: Ну, все, это значит, не подписан человечек на мой телеграм-канал, не участвовал в обсуждении. Ну, давай свою версию. Но сначала мы послушаем звук.
0: Давайте еще разочек. Итак, это...
4: Кресло скрипит.
1: Скрипит кресло.
4: Спинка. Да, вот спинка. Там Сеня, скорее всего, отклонился на кресле, и вот там
2: Сеня, скорее всего, скрипит.
1: Ну, потому что если бы я отклонился...
4: Ну, может быть, это не кресло, а спина.
2: Но тоже Сенина.
7: Не, ну надо выбрать.
4: Ну, кресло.
7: Тут либо спинище вот это, либо спинка.
1: Выбираем кресло.
0: Выбираем спинку кресла. Нет.
1: Нет, к сожалению.
2: Да вы чего? Ну, нет, нет. Да соберитесь вы, пожалуйста. Так, Мария, что-то у меня на канале печатает.
0: Ты смотришь на них, они не готовы прям. Но мы сейчас слышим, что они не готовы, конечно.
2: Так, ребят, подождите, но это что-то с мечом все-таки будто бы связано, говорит Мария.
1: Скорее всего.
0: Может быть, вполне, да.
2: Не верьте им, они нас обманывают. Нам нужно вспомнить первый эфир, первые версии. Тимон сказал, кто-то был очень близок. Доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
8: Оля.
2: Оля, как настроение?
8: Отлично, еду на работу.
1: Ну и с чем ты там едешь? С версией какой-то, наверное?
8: Да, как будто бы похоже, когда магнитофония вставляет микрофон и в колонках отображает этот звук.
0: Пубумс. Когда небольшой, джек, да, вставляют, да, я понял.
2: Нет, эта версия тоже была.
0: Не он, да.
1: Пубумс и неправильно, к сожалению. Ну что, последняя, ластовая версия.
2: Да пожалуйста, ну вы чего?
1: Смотрите, если не угадаете, придется нам УЗИ брать в новый сезон.
0: Все от вас зависит.
1: Доброе утро.
9: Это табуретка.
0: Спасибо.
1: Спасибо, нет.
0: А версия какая?
2: Подождите. Ну давайте еще одного финального. Это было нечестно ведь.
1: Давайте финального, хорошо. Не по-честному нам табуретка дозвонилась.
0: Тогда не скажем, табуретка это или нет. Привет.
9: Алло.
0: Так.
9: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
9: Алексей меня зовут.
0: Алексей, это есть мощная версия?
1: Да, напоследок, на финалочку.
9: Ну, я не знаю, мощная она или нет, но, знаете, этот, патефоны. Там, когда ставят вот это на пластинку.
1: Патефоны. Очень рядом.
0: Это вот не старый приемник, да, и не патефон, к сожалению.
1: Нет.
0: Где-то рядом.
1: Вот
0: да,
1: где-то между дверью машины и патефоном. Вот вы прям...
2: Так.
0: В этом диапазоне, да.
2: Давайте, теперь моя версия, да?
1: Давай, твоя финальная.
2: Сейчас я выберу лучшую.
1: Заходит телеграм.
0: 7 минут на это было. Ты что делала?
2: Ну, есть вариант по поводу... Но нет, опять же. Это попрыгунчик-лизунчик?
0: Попрыгунчик-лизунчик. Так уж и быть, двойную версию примем. Только из-за пятницы, из-за конца сезона.
1: И в новом сезоне мы продолжим угадывать этот звук, друзья.
0: Вы сами определили, да, что УЗИ продолжится.
1: Оставим одну игру, вот так и быть.
0: Мы хотели уже, да, дропнуть, но нет.
2: Ну, одну маленькую подсказку. Одну крошечную подсказку вкиньте. Нам все выходные это обсуждать у меня на канале.
0: Давай скажем, что сегодня тоже была одна близкая версия.
1: Одна близкая была.
2: Правда была?
0: Да, и вот тогда и сегодня.
2: Так, еще раз.
0: Все, обсуждайте, вспоминайте.
2: Сегодня что-то было, что-то было.
0: Все, разбирайтесь, будет точно. В четверг уже 4 бутыли и 4 сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и успеете выбраться на выходных как раз на природу. В фирменных магазинах «Ниагара» есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей, вперед, навстречу приключениям.

0: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72-3903.
2: Челябинске 9 часов.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Ну что ж, заключительный час летнего, да что уж там, и осеннего, и зимнего, и осеннего прошлого сезона утреннего шоу «С утра по радио». С понедельника мы новые, обновлюшечные, приколдеснейшие, с новыми играми, с новыми шутками. Ведущие, правда, старые, ребят, но тут не надейтесь.
1: Но тут, может, даже кого-то и порадует это. Да. Как минимум нас, мы остались с работой. Поздравьте.
2: Спасибо. Но 13-й сезон, какие еще могут быть ведущие?
0: Кстати, 13-й сезон, ребят.

0: Щин.
1: Все еще, да. Помним, в сердечке. Или где он, я не знаю. Может, не в сердечке.
0: Ну да, если уж про хоккей начали, я просто вот решил завершить, пожалуйста, эту темку. Так. Вот, где мне. А, вот. Мало половин, мало-мало половин. Этот флаг не red, а green. Вот так.
1: Вау. Круто, да. Ну, значит, все хорошо.
0: Этот парень не red flag. Скорее всего, он green.
1: Хорошо, пятничка к тому же. Вперед, да. Значит, мало половин, считает Светлана. Я в пилу заправлю свежий бензин. Много ходит целых, мало половин. Вот такое настроение в пятничку у людей.
0: А мы обещали ужасы.
1: Трешовенькие версии.
2: Вот вам, да.
1: К пятничке.
2: Мало половин, мало-мало половин. Осень-осень, где же мой серотонин?
0: Серотонин, да.
2: Это мы дарим вам серотонин.
1: Да? Весь да. свой, да. У нас поэтому мало.
2: Весь
1: его.
2: Свой.
1: Все выдавливаем, что есть вообще просто.
2: Отдали вам буквально-таки.
0: Но также отдадим вам еще много новостей в ближайший час. Новинку какую-то пятничную, свеженькую, прямо только-только из печи буквально приготовленную. Почитаем ваши комментарии и несколько рифм также отдадим от Ксюши. Это за ваш столик от нашего.
2: Наслаждайтесь.
1: Что-то еще забыли крутое. Сертификат в лето. Вот что у нас
2: Осень,
1: есть.
2: Осень, мы как будто бы не хотели это отдавать. Зачем ты рассказал?
1: Да надо, надо.
2: Ну ладно.
1: ООО «Империя игр». Так уж и быть. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска уже в конце этого часа. Кто-то туда отправится. Итак, открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Сенька сказал, надо что-то бросить, поэтому брошенные новости.
3: Такие одинокие где-то лежат. Подбирайте, ребят.
2: Итак.
4: Не брошенные, Сеня, а вброшенные.
2: Вброшенные, да. А потом еще избитые сегодня будут.
4: Избитые?
2: Разные новости.
3: Господи, что ты с ними только не делаешь? Ты жестокий человек.
2: В Челябинской области на исходе лета

0: созревает маньчжурский орех.
1: А что маньчжуры делают в своей маньчжурии без орехов?
0: А все.
1: Все у нас.
0: А хватит, поманжурили и бросили.
1: Нам.
0: Да, экзотическая культура для нашего, между прочим, края, которая успешно приживается в местном климате. Вот так вот.
2: Прекрасно. Да у нас уже арбузы растут, чего уж там.
1: А у нас культурная столица. Мы собираем все культуры, которые можем вообще просто себе все.
0: Не удивить вас орехом, да?
2: Не удивить. Удиви чем-нибудь другим.
0: Хорошо. В Челябинске проведут бой по ММА на голых кулаках. Удивительно?
2: А обычно на каких?
1: На там перчатки, перчатки, да, вот такие, перчатки, всякие да. бывают. Бывают прям большие такие, бывают маленькие такие.
0: На арене трактор будет все это дело.
2: Что на арене трактор тр-тр-тр, ты хотел сказать?
0: На арене трактор тр-тр-тр будут бить.
1: Детский комментатор боев, если что, да, звоните, обращайтесь.
0: Да, но я думаю, там не по-детски все развернется.
1: Там не по-детски, да, там 18+.
0: Да, так что, друзья, гуглите, смотрите, когда все это состоится.
1: Нам пока нельзя. Мы пока не будем смотреть.
0: Джазмены не отстают и тоже устраивают свой фестиваль.
1: Драться будут что-то.
0: Возможно и такое, но надеюсь, что нет.
1: Тромбоном просто. Это пожестче, чем на голых кулаках, знаешь.
0: Со вчерашнего дня уже, между прочим, у нас идет «Какой удивительный мир», он же джазовый фестиваль. И, на секундочку, 25-й международный. Вот так вот.
1: Так вот почему джазмен пробегал. Тут часок назад вот был.
0: Да,
1: туда-сюда,
0: конечно,
1: туда-сюда.
0: Все
1: да.
0: связано.
1: Это он бежал на Кировку. Да, там постоянно какие-то парады у них проходят. Все вот это.
0: И сегодня и завтра еще парады эти будут. Так что приходите, там очень все будет музыкально, я уверен. Ну и погодная новость перед Сенькиной погодой. Гидрометцентр прогнозирует холодный октябрь и ноябрь на Южном Урале.
1: Там прям жуть. Прям, там прям, прям на, жуть, один градус жуть. На один градус ниже климатической нормы.
2: Вау, ура!
1: Да, я вчера читал.
2: Да мы же любим такое.
1: Меня пробрало прям, да.
2: Да что? Ну только пол холодный.
0: А что вы смеетесь? Ну на один градус, это же вообще прям по миру считается? Или как?
1: Нет, это прям вот...
2: По какому миру, Тимон? Подожди.
1: Со всего мира собрали.
0: Ну вот это глобальное потепление.
2: По какому миру?
0: По нашему, по какому?
2: Ваш мир это что?
0: Наш мир, планета Земля.
2: На всей планете Земля, Сень, погоду нам, пожалуйста, расскажите.
1: Нет, я думаю, за час не уложусь за ближайший, да, до конца шоу.
0: Что вы жжете? Говорят же, типа, вот с каждым годом у вас там на один градус что-то меняет. А, ну
1: там
0: плюс выходит.
1: Плюс,
0: да,
1: в основном.
0: Плюс.
2: Да,
1: в основном,
2: глобальное да. потепление.
1: Хоть в чем-то мы выходим
0: я
1: в плюс.
0: Я так и сказал.
1: Всегда.
2: Ну так, а он говорит минус один, тебя ничего не смутило?
0: Да Сенька и плюс, и минус по-разному говорит. Он и летом
1: минус
0: может сказать.
1: Я могу и так, вы же знаете. Я же погодный пранкер.
2: Тебя до сих пор так и не оштрафовали пранкер за эту историю. Ну ладно.
0: Так, значит, смотрите, сентябрь еще, значит, будет у нас в привычных рамках. Осадки и температуры будут близки к средним значениям. А вот с октября начнется настоящее похолодание. Холодный воздух в первую очередь затронет западные территории области, особенно горнозаводскую зону.
1: Будьте осторожны. Грейтесь об заводы.
0: Об трубы.
1: Об горы может не получиться, у нас мало вулканов.
0: Но в ноябре морозный фронт сместится на северные районы.
1: А север помнит холод.
0: Помнит.
1: Зима близко.
2: И вот они мы, северные ребятки, что мы ждем?
0: Мы ждем как раз таки, как Сенька и сказал.
2: Понижение на
0: 1
2: градус?
0: Нормы, да, на 1 градус. На остальной части области осень останется в пределах обычных сезонных значений, но тепла ждать не стоит.
1: Мастера громких заголовков. Ух, обожаю их. Вот, да. Я вчера тоже повелся на это. О, ничего себе. В общем, готовим но теплые вещи, ребят. Минус один градус.
0: А потом в октябре и ноябре вспомните мои слова и гидрометцентра.
2: И что сделаем? Оденемся и пойдем дальше.
0: Да все замерзнете.
1: В общем, вы, давайте так, пока положим какую-нибудь денежку в пуховички, ладно? Чтобы
2: ой,
1: было
2: да.
1: нам в октябре, в ноябре приятно.
2: Приятненько.
1: Такой бонус.
2: Кстати, пора уже собирать вещички, тащить их в химчисточку.
0: Ну да.
2: Да, ребят, готовимся к сезону, ура!
0: Так, а у меня куртка есть? А, у меня куртка есть, да, зимняя. Все.
2: До Нового года осталось 125 дней, 14 часов, 45 минут и 55 секунд.
0: 55 долго считать, так бы опять поорали с Новым
2: да,
0: годом.
2: Да, конечно, было бы кайфово. Ну, давай другой вид кайфа. Арсений и его погода.
0: А давай мы ворвемся потом и с Новым годом будем орать, когда 0-0 будет.
2: А, ну, если мы успеем, давай
0: да
2: подумаем.
0: Да успеем, давай.
2: Сень, 40 секунд у тебя.
0: Погнали.
1: Погнали.
2: 38.
3: Погода.
1: Итак, прямо сейчас плюс 9 в центре Челябинска. Уже не жарко, прямо скажем. Переменная облачность, преимущественно без осадка в течение дня. Небольшой северо-западный ветер сегодня будет дуть. Днем плюс 12-17. Вот это на сегодня то, что из погоды мы точно уверены.
0: Потяни время, еще потяни.
1: Еще немножко. Вот, кстати, плюсы и минусы. Я бы хотел на карте на своей также уметь превращать минус в плюс. Вот это был бы просто кайф, суперспособность.
2: А на карте денежный?
1: Да, вот так улетает минус, а тут оп, и в плюс.
2: Да, это было бы приятно. Итак, до Нового года осталось 125 дней, 14 часов, 45 минут и 3, 2, 1.
0: С Новым годом! С новым счастьем, ребята! Всего хорошего!
1: Чтобы все было супер! И погода хорошая, конечно.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на братьев Кашириных 141А.
1: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220 90 99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
8: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
7: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте посмотрим, чего из новинок на выпускали наши звезды.
1: Да ничего. Мы вот смотрим на новинки. Супер громких дропов каких-то нет. Представляете, под конец лета. Все, что могли, люди выдали, видимо, за лето.
0: Подождите, прям вообще ничего я просто не открывал.
2: Ну, прям яркого вообще ничего. Но есть очень интересное.
1: Необычное.
2: Специфичное. Вообще лютое какое-то. И мы это послушаем. Вот вы, когда слышите «Хамали», «Наваи», вот что-то такое, вы что подразумеваете? Раз, два, три кавычки. Или «Эта девочка война», как раз сегодня у нас играла с утра.
0: Но есть проблема, там нет Наваи в этом песне.
2: Да, там есть Хамали. Возможно, Наваи привносил какой-то некий стилек.
0: И я просто вот, вы мне кусочек ставили вот этого вот трека, я не понимал, почему, да, они сюда пошли. А Хамали, на самом деле, один, он двигался в эту сторону потихонечку. У него были такие треки, чуть-чуть подобные. Ну вот, потихонечку он начинал.
2: Ну вот, считай, пришел.
0: Все, и сейчас пришел, пожалуйста.
2: Пришел к чему? К тому, что записал фит с Мишей Хоревым.
1: У них произошла какая-то случайная встреча.
2: Да, и произошла случайная песня, которая так и называется «Случайная встреча».
1: Вот, пока вроде Хамали, да, вот, смотри. Похоже.
2: Да вроде нет. Мы традиционно слушаем и пишем во все наши соцсети, хит это или же не хит.

0: Хорошая.
1: Это уже навсегда.
0: Ой, хорошая, мне нравится, не знаю. Такой вайбик прям какой-то.
1: Какой? Сериала «Солдаты»?
0: Чуть-чуть советский какой-то.
2: Даже как будто тихий огонек души полетел, слышишь? Вот такой немножечко, где-то вот, оп, на горизонте.
0: Где-то Сюткин сейчас такой проснулся.
2: Далеко-далеко там где-то.
0: Что происходит?
1: Кто-то забирает мои хиты. Ну давайте, поехали. Я прям готова. Альбина пишет, ерунда какая-то. Ну, это вам не двигать бедрами и пить ведрами.
0: Ну, конечно.
1: Михаил Егоров, мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Все тут пишут про бензин, а в новинках хит, не хит, Хамали, совсем не хит. Вот так. Не хит, не молодежно.
0: Не молодежно.
2: Понятно.
1: Анна хит. Пишет. Анна, не молодежь получается.
2: Возле костра можно попеть, Антоха. Точно не молодежь. Проверили.
1: Да. Хотя я бы по фото так не сказала. И сказала бы, что она молодежь, но ей понравилось. Слушайте, у меня тоже какие-то настолько чувства непередаваемые. Я не знаю, что об этом треке сказать. Вообще, действительно очень сложно. Он вроде бы жутко странный. Он максимально неформатный. Очень странно.
2: Не, ну люди сейчас путешествуют в какой-то ретро-звук. Очень мощный тренд такой. И вот дошли где-то до 70-х, да, вот группы Браво. Судя по всему, ну, что-то в этом есть такое.
3: А группа Браво это 70-е?
2: Ну, это вот, да, хиты Сюткина где-то.
1: Там еще, ну, еще времен Агузарова.
3: Не может быть, не может быть.
2: Такого
3: не может быть.
1: Да, Сюткин на самом деле старый.
3: 83-й год. Но такой потрясающий.
2: Не, ну у него разные песни были. Были и в 70-х. Группа Браво очень древняя.
3: Но группа Браво образовалась в 83-м году.
2: Да ладно.
1: Нет.
3: Вот я загуглил только что, что у меня.
1: С Агузаровой.
3: Какой-то гитарист Евгений Хафтанов образовал группу в сентябре 83-го года.
2: Простите.
3: А название придумала Агузарова, да.
1: Ну ладно. Так, кажется, я звук угадал, пишет Станислав Станиславович. Нет, наверняка. А дальше пишет Мария. Хит берем. Катерина Сюткина на максималках. Станислав пишет огонь. Сергей пишет прикольная. Ну вот разделились мнения, получается. Так же, как и у нас. И так же, как у меня в голове в целом. Я правда не могу понять, нравится мне эта песня или нет.
3: А мне нравится. А мне нравится. Я бы сейчас где-нибудь в 80-х по ВДНХ вот такой под эту песню.
2: В клёшиках вот в этих.
3: В клёшиках. Иду, автомат газировочки, подошел к нему, стакашку опрокинул, как говорится, тархуна.
2: Ну потому что у тебя руки и тогда были не очень хорошо, да, приделаны. Все, прокинул.
3: Хорошо, ой, хорошо.
1: Ладно, что ж, придется нам самим принимать это самое решение.
4: Хит или не хит? Погода.
5: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
6: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда «Санаторий Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске садки и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Привет! Показывай новую квартиру.
11: С удовольствием.
10: А вы когда переезжать будете?
11: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше.
12: Цены растут, маткапитала не хватает.
13: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
14: На срочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте nasdaq.com.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет.
17: Цена действует по 31 августа.
18: Тянем?
17: Потянем.
18: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
19: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
20: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Уральск!

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хоть у нас сегодня и мало половин, зато достаточное количество ваших сообщений с продолжением той самой строчки. Давайте еще парочку зацепим.
1: Mm-hmm. Ну вот гифки пятничных рецептов летят у нас в телеграм-канал.
2: Oh, где,
1: зачитать не можем, только посмотреть, да. Oh. А, что еще есть? Значит, мало половин. Мало-мало половин. Это же хорошо, сообщает Мария. Потому
3: Почему?
1: Что если бы много было половин, было бы значительно хуже. Какая-то логика невероятная у нее.
0: Прикольно. Окей.
1: Она, кстати, дальше написала. Но выбора, конечно, было бы больше. Мы бы не могли определиться, и жуть была бы. Слишком много выбора, это что же плохо?
3: Ну вообще, да, я вам скажу так, как девочка, по маникюру судя. Вот приходишь иногда, там очень мало лаков, и ты такой, там так мало лаков, ну что выбрать? Но благо это у меня есть мой телеграм-канал Савушкина нижнее подчеркивание лайф, который создавался для того, чтобы выбирать цвет ноготочков. Ну а у девочек-то нет. И вот когда их мало, тебе сложно, но ты такой, ну ладно, давайте вот красный. А когда их очень много, для мастера начинается ад. А можем на один ноготочек вот этот нанести, а на другой вот этот и сравнить? А у них там полутона буквально отличаются. У меня, видите, какие красивые?
0: Да.
3: В этот раз.
0: Да.
3: Красиво, нравится вам?
0: Вообще, четко.
3: Спасибо. Вы такие...
1: Это же что-то вишневое.
3: Что-то вишневое.
1: Да, такое.
3: Что-то от Дмитриеночка, от Ванечки.
0: Мало половин, а у меня лето закончилось, блин. Но паниковать пока я не буду, ведь скоро начнутся костры рябин.
3: Рябин.
1: Кстати, погорят, да.
3: Костры рябин.
1: А, красивая от Станислава. Стихи прям. Скрипит иглой виниловая пластинка, сводя на нет все тысячи причин. И вторит ей заезженная строчка. Мало половин, мало половин. Поэзия.
3: Мало половин, но если рядом Оля, все сразу становится целым, написала Катерина. Видимо, просто фанатка Оли Бузовой. Максим, кстати, написал нехит, точка. Все в порядке,
0: спасибо,
3: он с нами.
1: Это он Оле интересный или вот на свежий трек?
3: Думаю, на Хамали все-таки.
1: Мало половин, но зато сколько мест в кровати свободного. Светлана вот радуется, если что.
0: Круто.
1: Во всем надо видеть позитив, я согласен.
3: Извините, был вариант, но еще раз. Мало половин, мало-мало половин. Триггер — это триггер для тракторовских мужчин.
0: Да, частенько вспоминаем его сегодня.
3: Да.
0: Поздравляем с новым контрактом. Ну, хоть и с пробным пока. Мы думали, ты вообще нигде не найдешь работу, если честно.
3: Никогда больше после этого случая. И спасибо, что ты история,
0: спасибо.
3: Легенда.
1: Ну, взяли пробник триггера, что нормально.
3: О, мало половин, скоро в школу, это сплошной адреналин.
0: О, да, ребятки.
3: Лиза написала.
1: Причем для всех, для детей, для родителей.
0: Для родителей,
1: учителей.
0: В первую очередь. Ну вот, типа, дети жалуются. Ну, я не хочу учиться, туда ходить. А родителям все это купить, что-то собери там. С утра каждый раз разбуди.
1: Да это базовый минимум, я тебе так скажу. Вот и то, что ты назвал, это только базовый минимум.
0: Эти чаты вот эти родительские, я даже не выговариваю их. Вот это на шторы сдай, вот это вот туда-сюда, пожалуйста. Вот это вот.
3: Ой. А мало половин, я прошагал уже почти аршин. Маловато.
0: Обалдеть.
1: Будто еще бы. Шагайте, да.
3: Еще шагайте. И мы шагаем дружно к концу нашего шоу. Ребят, шагаем во все соцсети. Особенно набрасываемся буквально-таки на самый сладенький, самый прекрасненький, самый такой быстрорастущенький ВК-канал Радио Континенталь. 2К в ВК, наш лозунг прежний. Давай, скорее ты подпишись. И...
0: И не убьешь ты в нас надежду.
3: Так, в нас.
0: 2К.
1: Все будет, зашибись.
0: Да.
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Гениальные рифмы. Все только для вас. Все ради 2К в ВК.
1: Гениальные рифмы будут прямо сейчас, Тимон. На битах чего-то почитаешь?
0: Обязательно. Я уже побежал.
4: Новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского». 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Там все разносят лоси.
1: Сбитые новости.
0: В садах, во дворах и среди ручьев в России стартует перепись воробьев. Ни журавлев и ни муравьев, все вместе будем считать воробьев.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
5: 12+.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: Ну, давайте порифмуем. 700, 100 и 4. Скорее нас набирайте для того, чтобы забрать подарки.
3: Отправим вас с удовольствием в джунгли Сити. Что это такое? Это 2600 квадратных метров веселья для всей вашей семьи. Только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Это с летним абонементом. На 30 дней он стоит всего 4500. Можно веселиться более чем на 40 активностях буквально хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
0: Ух. Веселимся. 700 ровно 104. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
4: Дима,
0: как настроение?
4: Отличное, если бы не болезни, которые начались осенью.
1: Ай-яй-яй, еще не осень, кстати, Дима, если что.
4: Ну, почти. Настроение уже осеннее, погода осенняя.
1: Где-то все
4: осеннее. Болезни тоже.
1: Походила где-то, ОРВИшку нахватала, правильно?
4: Ну.
1: Ну, это что вообще? Как так делают?
4: Случайно.
1: Ну ладно, здоровья тебе, давай, сейчас
0: мы
1: будем
0: прощаем.
1: Настроение поднимать.
3: Так, Ксюш, уходи пока, давай.
0: Хорошо.
3: Ненадолго, ничего там не подхвати. Побегай по этажу немножко. И мы порифмуем. Смотри, пока Ксюши нет, я тебе одно какое-то слово, ты мне рифму. И так за минуту нужно 5 раз. Но потом Ксюша вернется и сделает то же самое. Нам нужно, чтобы хотя бы одно слово у вас совпало. Ты готова?
4: Да.
3: Погнали. Первое слово для тебя сегодня – хомяк.
4: Следующее.
3: Ваза.
4: Следующее.
3: К тебе вот она пристала.
4: Зараза.
3: Да.
1: О!
3: Печь.
4: Печь. Свеч.
1: Свеч.
3: Угу.
1: Чтобы это не было.
3: Птица.
4: Синица.
3: Знак.
4: Знак. Флаг.
3: Ну и хомяк. Так у нас все закольцевалось.
4: Хомяк. Дурак.
3: Почему нет? Останавливаем минутку и ждем Ксюшу в нашей студии. Пускай она тоже порифмует и посмотрим, будут ли у нас совпадения. Парочка есть возможностей, конечно, но поглядим. Интрига. Итак, Ксюш.
0: Ребята, вы представляете, что я последний раз рифмую сегодня?
1: Да.
0: Эх, надо что-то прям вот хорошее.
3: Ты готова?
1: Например, с хомяка сейчас Сеня начнем смотреть.
0: Погнали.
3: Да? А вот нет. Ваза.
1: Ах ты ж.
3: Вот так тебе.
0: Зараза.
3: Хомяк.
0: Рыбак.
3: Печь.
0: Картечь.
3: Птица.
1: Дьяволица.
0: Дьяволица. Я хочу что-то интересное. Частица.
3: Почему нет? Не дивалиться, и ладно. Ну и знак.
0: Ну тут зрак, ну как будто не, мрак.
1: Мрак.
0: На спящий вот город опускается туман.
1: Мрак.
0: Или так.
3: New version. Итак, ну, проверяем.
1: Давайте с мрака и начнем тогда. Знак, флаг и мрак. Птица, синица, частица. Печь, картечь и свеч. Чтобы это не
0: свеч?
1: Значило. Ну много свеч.
3: Свеч.
1: Свеч.
0: А, ну да.
1: Хомяк, дурак и рыбак. Ну и ваза, зараза у Ксюши и... Зараза у Дины, как мы поняли.
0: Да!
1: Она и приносит победу в итоге.
3: Ну, должно хоть что-то хорошее от этой заразы прийти, да? По крайней мере, наши подарки. Отправляем в Джунгли Сити человека, только там выздоровите и сразу туда. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно тебя. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день. Это с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
1: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Well, well, well. Давайте будем отдавать подарки.
1: А давайте.
2: Интрига повешена. Итак, что у нас было все это время? Конечно же, сертификат в лето. Лето заканчивается, пора с ним расстаться. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
1: И уже сейчас. Будь уже радостен, сейчас. Потому что мы готовы дарить подарки. Сегодняшним победителем, последним в этом уходящем сезоне «С утра по радио» становится...
0: Катерина Учуваткина!
2: Ей, молодец!
1: Вау!
0: Поздравляем!
2: Круто.
1: Все просто и нулю поздравляем.
0: Поздравляем. Ну что, это был хороший сезон.
2: Всем спасибо.
0: Он был местами странный, местами веселый. Ну, все как обычно у нас.
1: Все как обычно, да.
0: Все как обычно.
1: Спасибо тебе, сезон.
0: Спасибо.
1: Спасибо всем играм, спасибо всем слушателям. Спасибо, это было круто, правда.
0: Но еще круче будет уже 31 августа, в следующий понедельник, потому что новый 13-й сезон ворвется в эфир так же, как мы сейчас уходим из него буквально с таким же настроением. Я в предобморочном состоянии.
2: Мы всю энергию отдали вам, как вы поняли, в этом сезоне. За выходные подкопим и вернемся с новой, еще больше.
0: Сейчас, подожди. Все, теперь точно все.
1: А вернется Тимон.
0: Сентябрь и Сеня.
2: Да, да, и то, и другое. И Ксюша, конечно.
1: И Ксюшабрь.
0: Ксюша.
1: Ша.
0: Пока.
1: Мы идем в новый сезон, а вы идете вместе с нами. Ну а пока мы, кстати, идем на выходные. Там пару денечков отдохнем, наберемся силы уже в понедельник. В 7.00 встречаемся здесь на 104 FM. Ловите, кстати, во всех наших соцсетях кружочки обязательно. Мы будем что-то анонсировать. Ну и все, скучайте по нам. Но да, мы вернемся, помните. А на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!
2: Выходные хорошего всем сезона!
0: Сеня все запорол.
3: Твоя любимая музыка всегда с тобой на радио «Континенталь».

0: всегда с тобой. В Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в МИАСе запустили новый завод по выпуску автоцистерн. И в России изменят правила прохождения МРТ. В МИАСе запустили новое машиностроительное производство. Завод АСТ «Слон» начал выпуск автоцистерн. Мощности перенесли из Златоуста. Новый цех занял 3 гектара. Предприятие вложило в проект 18 миллионов рублей. Еще 70 миллионов предоставил региональный фонд развития промышленности. На эти деньги закупили современное оборудование. В новом цехе организовали полный цикл изготовления машин. От подготовки металла до окраски, сборки и испытаний. Он сможет выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Технику будут использовать в нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной и строительной отраслях. С 1 сентября в частных клиниках МРТ станет доступно без направления врача. Об этом свидетельствует приказ Минздрава, размещенный на портале правовой информации, пишет ТАСС. Оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные внесут в медицинскую карту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в России медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. И последнее. Ученые ЮРГУ придумали простой способ проверить, нет ли в воздухе опасной концентрации формальдегида. Для этого не понадобится громоздкая лабораторная установка. Достаточно специальной бумаги с реактивом, которую вставляют в браслет или бейдж. При контакте с парами формальдегида индикатор поменяет цвет. Причем насыщенность цвета указывает на концентрацию опасного вещества. Специальное приложение на смартфоне быстро переведет оттенок в конкретную цифру. В ЮРГУ напомнили, что формальдегид может вызывать аллергию, головные боли или приступы астмы, а столкнуться с ним можно даже в обычной квартире. Он способен выделяться из строительных материалов, красок, лаков и бытовой химии. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Дима Билан стал дедушкой, Стас Пьеха устроил романтический вояж по Италии, а Лейсану Тяшеву показала отпускные беляши. Дима Билан заставил поклонников буквально ликовать и одновременно ломать голову. Музыкант опубликовал короткое сообщение, в котором рассказал, что у него появились внуки. Никаких объяснений к тексту он добавлять не стал, чем поверг публику в полный шок. Подписчики тут же начали строить догадки в комментариях. Большинство пришло к выводу, что виновником торжества стал кот артиста «Шахтер». Стас Пьеха отправился в романтическое турне по Италии. Компанию артисту составила стилист Полина Плеханова. И, судя по соцсетям, поездка вышла по-настоящему красочной. Сначала они запечатлели атмосферную Венецию, прогулялись по легендарной площади Сан-Марко и выпили кофе в знаменитом кафе «Флориан». Затем маршрут продолжился. Пара не упустила возможности прокатиться на гондоле под звуки итальянской речи, а финальной точкой их вояжа стал живописный курорт Позитано. Лейсану Тяшева проводит отпуск с максимальным удовольствием. И не только от моря и солнца, но и от еды. В свежей публикации телеведущая показала свое гастрономическое настроение, продемонстрировав аппетитные беляши и воздушные эклеры. Однако главное не столько само меню, сколько отношение к нему. Снимок знаменитость подписала с философским и по-летнему легким настроем. Калории, набранные в отпуске, не считаются. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
5: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
8: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
9: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
9: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 11-16.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса. Безопасные улицы для детей. Прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
6: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер загородный поселок Покровский. Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревик».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске водитель маршрутки попался с недействительными правами. И в России представили единый QR-код для оплаты. В Челябинске поймали водителя маршрутки с недействительным водительским удостоверением. Об этом агентство новостей «Доступ» сообщили в городской ГАИ. Инспектора остановили для проверки пассажирский автобус номер 172. За рулем находился 38-летний мужчина. При проверке документов установили, что его водительское удостоверение недействительно. В отношении нарушителя был составлен административный протокол, прокомментировали в ГАИ. Водителя отстранили от управления, а автобус отправили на штрафстоянку. В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября универсальный код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Как уточняет РИА Новости, он заменит несколько разных QR-кодов на кассе и объединит доступные покупателю способы оплаты в одном месте. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант и завершить платеж. В Челябинской области изменили закон о комплексном развитии территорий. Поправки накануне приняли депутаты законодательного собрания региона. Изменения касаются владельцев индивидуальных или садовых домов. Поправки должны дать им дополнительные гарантии при включении территории в программу КРТ. Теперь при оценке будут учитывать не только централизованные коммуникации. К примеру, наличие септика, скважины или электрического отопления также будет иметь значение. Кроме того, если ранее для включения в программу было достаточно отсутствия хотя бы одной из необходимых систем, теперь у дома одновременно должны отсутствовать сразу две. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
2: Возьми телефон, дед.
1: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
2: Возьми телефон, детка.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Ты думал, все понарошку.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Значить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске садки и Златоусте плюс 13, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+. Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами может появиться задача, которая потребует нестандартного подхода. Не ограничивайте себя. Тельцы. День подходит для укрепления отношений с людьми, на которых вы можете рассчитывать. Выстраивайте связи. Близнецы. Вы сможете заметить несоответствия и детали, которые помогут избежать неверного шага. Доверьтесь внутреннему голосу. Раки. Положение планет принесет возможность взглянуть на привычную ситуацию с неожиданной стороны. Меняйте взгляды. Львы. Сосредоточьтесь на одном важном направлении, а не распыляйтесь между разными задачами. Девы. День располагает к обмену опытом. Ваши знания могут оказаться полезными для другого человека. Весы. Удачное решение может прийти через спокойное наблюдение, а не активный поиск. Выжидайте момент. Скорпионы. Закройте вопрос, который долго оставался неопределенным. Четкий выбор принесет ощущение облегчения. Стрельцы. Вам может захотеться изменить привычный распорядок. Даже небольшая перестановка планов подарит ощущение свежести. Козероги. Эта пятница покажет, насколько важна подготовка к будущим задачам. Продуманный план поможет действовать уверенно. Водолеи. Обратите внимание на идеи, которые появились недавно. Одна из них может оказаться более перспективной. Рыбы. Позвольте себе полноценный отдых. Вы всегда успеете разобраться с делами, но немного позже.
1: Реклама на радио «Континенталь». Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя! В Челябинске пройдет Большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске региональные власти рассказали, как будут проходить линейки 1 сентября. И в Копейске создали муниципальную управляющую компанию. Алексей Текстер провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Он акцентировал внимание на необходимости своевременно завершить подготовку школ, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для учащихся. На заседании было отмечено, что праздничные линейки в День знаний в регионе пройдут для учащихся 1, 9 и 11 классов. Все мероприятия организуют в помещениях школ. На совещании губернатору также сообщили, что комиссии перед учебным годом обследовали почти 3000 учреждений. Неготовыми к 1 сентября оказались только 3 детских сада и 5 школ, в которых идет капитальный ремонт. Многоквартирные дома в Копейске, которые остались без обслуживающей организации, получат новую управляющую компанию. Ее учредителем стало муниципальное предприятие. Руководитель УК «Копейск» уже прошел аттестацию. Учреждение завершает процедуру получения лицензии и ведет набор сотрудников. Администрация города проводит конкурсные процедуры по распределению домов. Новая организация возьмет нерентабельные здания старой постройки, с жильцами которых не заключили договоры частные компании. Сейчас в городе их насчитывается 158. В День города 12 сентября в Челябинске в очередной раз состоится Чел-Трансфест – показ старинных автомобилей, спецтехники и общественного транспорта. К юбилею города масштабы фестиваля было решено серьезно увеличить, пишет портал челкп.ру. Замглавы города по соцразвитию Сергей Авдеев рассказал, что служба организации движения забирает под фестиваль всю улицу Карла Маркса до улицы Российской. Она превратится в единое праздничное пространство с выставкой огромного количества экземпляров различных видов общественного транспорта, от ретро до самых современных. Будут и старинные автомобили из частных коллекций, а также большая культурная программа. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: приносят лоси.
1: Сбитые новости.
0: В садах, во дворах и среди ручьев в России стартует перепись воробьев.

0: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом. Неофита. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют. 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону с утра по радио.
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на Радио Континенталь.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло топленое белорусское 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
7: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
8: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ТРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам. Торговый комплекс «Челси». Троицкий тракт, 21, корпус 1. «Пиастрелла».
3: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в «Регинос». Скажу вам по секрету. «Регинос» исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ГАИ Челябинска переходит на усиленный режим работы. И россияне смогут получить ипотечные каникулы за второго ребенка. Сегодня и в выходные дни сотрудники ГАИ Челябинска перейдут на усиленный режим работы. Рейды направлены на снижение аварийности, выявление нетрезвых водителей и пресечение грубых нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе ведомства. Вдоль дорог и трасс области будут дежурить дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы будут работать вместе с передвижным пунктом медицинского освидетельствования, чтобы оперативно выявлять нетрезвых водителей. Проверять машины будут на оживленных участках дорог. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка. Такие поправки были внесены в закон о кредитах, пишут РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение полугода с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. В Челябинске из 19 объектов, запланированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», полностью готовы 14, остальные – на финишной прямой. Глава города Алексей Ложкин накануне оценил площадки Тракторозаводского района. За благоустройство сквера в переулке Мамина проголосовали более 22 тысяч местных жителей. Затем они активно участвовали в обсуждении и утверждении проекта. По их просьбам здесь организовали спортивную зону, установили теннисный стол и игровые комплексы, уложили разное покрытие на тропинках. Подрядчик также грамотно подошел к высадке растений и сдал сквер сразу зеленым. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
1: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске садки и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Пропустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В ЖК «Шишкин» легко начать...
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО «СЗА-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
11: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске садки и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
2: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
1: А еще и умная, сразу видно.
3: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
4: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
5: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
6: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
7: Возьми телефон, дед.
8: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
7: Возьми телефон, детка.
9: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
3: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
5: 12+.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
8: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
9: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
10: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
9: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Укол в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске водитель маршрутки попался с недействительными правами. И в России представили единый QR-код для оплаты. В Челябинске поймали водителя маршрутки с недействительным водительским удостоверением. Об этом агентство новостей «Доступ» сообщили в городской ГАИ. Инспектора остановили для проверки пассажирский автобус номер 172. За рулем находился 38-летний мужчина. При проверке документов установили, что его водительское удостоверение недействительно. В отношении нарушителя был составлен административный протокол. Прокомментировали в ГАИ. Водителя отстранили от управления, а автобус отправили на штрафстоянку. В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября универсальный код будут использовать как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. Как уточняет РИА Новости, он заменит несколько разных QR-кодов на кассе и объединит доступные покупателю способы оплаты в одном месте. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант и завершить платеж. В Челябинской области изменили закон о комплексном развитии территории. Поправки накануне приняли депутаты законодательного собрания региона. Изменения касаются владельцев индивидуальных или садовых домов. Поправки должны дать им дополнительные гарантии при включении территории в программу КРТ. Теперь при оценке будут учитывать не только централизованные коммуникации. К примеру, наличие септика, скважины или электрического отопления также будет иметь значение. Кроме того, если ранее для включения в программу было достаточно отсутствия хотя бы одной из необходимых систем, теперь от дома одновременно должны отсутствовать сразу две. И далее в выпуске о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
4: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Дима Билан стал дедушкой, Стас Пьеха устроил романтический вояж по Италии, а Лейсан Утяшева показала отпускные беляши. Дима Билан заставил поклонников буквально ликовать и одновременно ломать голову. Музыкант опубликовал короткое сообщение, в котором рассказал, что у него появились внуки. Никаких объяснений к тексту он добавлять не стал, чем поверг публику в полный шок. Подписчики тут же начали строить догадки в комментариях. Большинство пришло к выводу, что виновником торжества стал кот артиста «Шахтер». Стас Пьеха отправился в романтическое турне по Италии. Компанию артисту составила стилист Полина Плеханова. И, судя по соцсетям, поездка вышла по-настоящему красочной. Сначала они запечатлели атмосферную Венецию, прогулялись по легендарной площади Сан-Марко и выпили кофе в знаменитом кафе «Флориан». Затем маршрут продолжился. Пара не упустила возможности прокатиться на гондоле под звуки итальянской речи, а финальной точкой их вояжа стал живописный курорт Позитано. Лейсан Утяшева проводит отпуск с максимальным удовольствием. И не только от моря и солнца, но и от еды. В свежей публикации телеведущая показала свое гастрономическое настроение, продемонстрировав аппетитные беляши и воздушные эклеры. Однако главное не столько само меню, сколько отношение к нему. Снимок знаменитость подписала с философским и по-летнему легким настроем. Калории, набранные в отпуске, не считаются. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
7: Неоферта. Застройщик ООО «Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске региональные власти рассказали, как будут проходить линейки 1 сентября. И в Копейске создали муниципальную управляющую компанию. Алексей Текстер провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Он акцентировал внимание на необходимости своевременно завершить подготовку школ, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для учащихся. На заседании было отмечено, что праздничные линейки в День знаний в регионе пройдут для учащихся 1, 9 и 11 классов. Все мероприятия организуют в помещениях школ. На совещании губернатору также сообщили, что комиссии перед учебным годом обследовали почти 3000 учреждений. Неготовыми к 1 сентября оказались только 3 детских сада и 5 школ, в которых идет капитальный ремонт. Многоквартирные дома в Копейске, которые остались без обслуживающей организации, получат новую управляющую компанию. Ее учредителем стало муниципальное предприятие. Руководитель УК «Копейск» уже прошел аттестацию. Учреждение завершает процедуру получения лицензии и ведет набор сотрудников. Администрация города проводит конкурсные процедуры по распределению домов. Новая организация возьмет нерентабельные здания старой постройки, с жильцами которых не заключили договоры частные компании. Сейчас в городе их насчитывается 158. В День города 12 сентября в Челябинске в очередной раз состоится Чел-Трансфест – показ старинных автомобилей, спецтехники и общественного транспорта. К юбилею города масштабы фестиваля было решено серьезно увеличить, пишет портал челкп.ру. Замглавы города по соцразвитию Сергей Авдеев рассказал, что служба организации движения забирает под фестиваль всю улицу Карла Маркса до улицы Российской. Она превратится в единое праздничное пространство с выставкой огромного количества экземпляров различных видов общественного транспорта, от ретро до самых современных. Будут и старинные автомобили из частных коллекций, а также большая культурная программа. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: ФБР «Каратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Каратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.
4: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
6: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
7: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
8: 12+.
9: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь». 6+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами может появиться задача, которая потребует нестандартного подхода. Не ограничивайте себя. Тельцы. День подходит для укрепления отношений с людьми, на которых вы можете рассчитывать. Выстраивайте связи. Близнецы. Вы сможете заметить несоответствия и детали, которые помогут избежать неверного шага. Доверьтесь внутреннему голосу. Раки. Положение планет принесет возможность взглянуть на привычную ситуацию с неожиданной стороны. Меняйте взгляды. Львы. Сосредоточьтесь на одном важном направлении, а не распыляйтесь между разными задачами. Девы. День располагает к обмену опытом. Ваши знания могут оказаться полезными для другого человека. Весы. Удачное решение может прийти через спокойное наблюдение, а не активный поиск. Выжидайте момент. Скорпионы. Закройте вопрос, который долго оставался неопределенным. Четкий выбор принесет ощущение облегчения. Стрельцы. Вам может захотеться изменить привычный распорядок. Даже небольшая перестановка планов подарит ощущение свежести. Козероги. Эта пятница покажет, насколько важна подготовка к будущим задачам. Продуманный план поможет действовать уверенно. Водолеи. Обратите внимание на идеи, которые появились недавно. Одна из них может оказаться более перспективной. Рыбы. Позвольте себе полноценный отдых. Вы всегда успеете разобраться с делами, но немного позже.
1: Реклама на радио «Континенталь». Русская классика всегда была не только о литературе, она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+. Возьми
4: телефон, детка. 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+. Возьми
5: телефон, детка. Телефон рекламной службы 72 39 03.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ГАИ Челябинска переходит на усиленный режим работы. И россияне смогут получить ипотечные каникулы за второго ребенка. Сегодня и в выходные дни сотрудники ГАИ Челябинска перейдут на усиленный режим работы. Рейды направлены на снижение аварийности, выявление нетрезвых водителей и пресечение грубых нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе ведомства. Вдоль дорог и трасс области будут дежурить дополнительные экипажи ДПС. Инспекторы будут работать вместе с передвижным пунктом медицинского освидетельствования, чтобы оперативно выявлять нетрезвых водителей. Проверять машины будут на оживленных участках дорог. Россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка. Такие поправки были внесены в закон о кредитах, пишут РИА Новости. Заемщик вправе определить длительность льготного периода, но не более 18 месяцев, а также дату его начала. Заявление можно будет подать в течение полугода с даты рождения или усыновления ребенка. При этом, чтобы не получить отказ, жилье должно быть единственным, а сумма кредита не более 15 миллионов рублей. Воспользоваться такими ипотечными каникулами семья сможет лишь один раз. В Челябинске из 19 объектов, запланированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», полностью готовы 14, остальные – на финишной прямой. Глава города Алексей Ложкин накануне оценил площадки Тракторозаводского района. За благоустройство сквера в переулке Мамина проголосовали более 22 тысяч местных жителей. Затем они активно участвовали в обсуждении и утверждении проекта. По их просьбам здесь организовали спортивную зону, установили теннисный стол и игровые комплексы, уложили разное покрытие на тропинках. Подрядчик также грамотно подошел к высадке растений и сдал сквер сразу зеленым. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Крутые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
2: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
3: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
4: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220-90-99. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72 39.

0: кто-то считает число 13 несчастливым. Например, Сеня.
1: Ребят, ну объективно, есть свои причины.
0: А Ксюша считает его трендовым.
2: Но ведь 6-7, 6 плюс 7.
0: А Тимон не считает. Он просто радуется новому 13-му сезону «С утра по радио».
1: Встречаемся в последний день лета в утреннем шоу на 104 FM.
0: Только на «Радио Континенталь».

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь август в «Планете Авто» получите льготу 25% на покупку семейного кроссовера «Теннет». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 13. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 17 тепла. В Южноуральске, Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: Уральский региональный колледж. Твой правильный выбор. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
1: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, показывай новую квартиру.
1: С удовольствием. А вы когда переезжать будете?
0: Саша уже 5. Хотим квартиру побольше. Цены растут, маткапитала не хватает.
2: В Вишневой Горке хватит на трехкомнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
0: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Экосити». Ипотека от ПАО «Сбербанк». Акция до 26 декабря. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
5: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинские силовики задержали руководителя отдела Уральского Ростехнадзора. И на Южном Урале завершается ремонт горной трассы. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали руководителя подразделения Уральского управления Ростехнадзора Игоря Евсина. Его подозревают в получении взяток. Об этом коммерсант «Южный Урал» сообщил собственный источник. По данным издания, Евсину вменяют получение взяток на 5 миллионов рублей. За это он, по версии следствия, содействовал подрядчикам при проведении проверок на строящихся объектах в Челябинской и Свердловской областях. Дело расследует центральный аппарат СКР. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В Челябинской области подходит к концу капитальный ремонт региональной автодороги от Красноуфимска до Кослей. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на отрезке в 14 с небольшим километров. Ремонт был рассчитан на 3 года и стартовал в 2024. В первый год ввели в эксплуатацию участок длиной 1,5 километра, в 2025 дорожники отремонтировали 7 километров пути. В этом году завершается работа на последнем, наиболее сложном участке. Он проходит по горной местности с большим количеством подъемов и спусков. Из-за этого перед укладкой асфальта приходится долго выравнивать основание дороги. Челябинский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных в этом году. Ранее опубликовали список для девочек, теперь пришла очередь мальчиков. С большим отрывом в первом полугодии 2026-го лидирует имя Михаил. Так назвали более 400 новорожденных. На втором и третьем местах идут Александры и Артемы. Совсем немного отстали от них Роман и Лев. Что касается редких имен, в ЗАГСе отметили несколько трендов. Это древнерусские имена, к примеру, Устин, Корней, Наум, Ерофей и Емельян. Также библейские варианты – Самсон, Моисей, Авраам, Закария и Элая. Встречались и иностранные имена, такие как Стивен, Томас, Кевин, Тео и даже Матиаса. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Дима Билан стал дедушкой, Стас Пьеха устроил романтический вояж по Италии, а Лейсан Утяшева показала отпускные беляши.

0: появились внуки. Никаких объяснений к тексту он добавлять не стал, чем поверг публику в полный шок. Подписчики тут же начали строить догадки в комментариях. Большинство пришло к выводу, что виновником торжества стал кот артиста «Шахтер». Стас Пьеха отправился в романтическое турне по Италии. Компанию артисту составила стилист Полина Плеханова. И, судя по соцсетям, поездка вышла по-настоящему красочной. Сначала они запечатлели атмосферную Венецию, прогулялись по легендарной площади Сан-Марко и выпили кофе в знаменитом кафе «Флориан». Затем маршрут продолжился. Пара не упустила возможности прокатиться на гондоле под звуки итальянской речи, а финальной точкой их вояжа стал живописный курорт Позитано. Лейсан Утяшева проводит отпуск с максимальным удовольствием. И не только от моря и солнца, но и от еды. В свежей публикации телеведущая показала свое гастрономическое настроение, продемонстрировав аппетитные беляши и воздушные эклеры. Однако главное не столько само меню, сколько отношение к нему. Снимок знаменитость подписала с философским и по-летнему легким настроем. Калории, набранные в отпуске, не считаются. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель». Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Официальное открытие 30 августа. Лесопарковая 7G. Трактор Аппарель. Носи то, чем гордишься.
4: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

0: Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
1: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Телефон рекламной службы 72-39.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: Кентаврия.
1: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган седан от 1,5 миллиона рублей. Академика Сахарова 11. Звоните 250-60-60.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Бекон классический 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации. Актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
10: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
9: 12+.
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
13: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
15: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
14: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» с 31 августа в 8 вечера на ТНТ. 16+.
16: Телефон рекламной службы 72-39-03.
17: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами может появиться задача, которая потребует нестандартного подхода. Не ограничивайте себя. Тельцы. День подходит для укрепления отношений с людьми, на которых вы можете рассчитывать. Выстраивайте связи. Близнецы. Вы сможете заметить несоответствия и детали, которые помогут избежать неверного шага. Доверьтесь внутреннему голосу. Раки. Положение планет принесет возможность взглянуть на привычную ситуацию с неожиданной стороны. Меняйте взгляды. Львы. Сосредоточьтесь на одном важном направлении, а не распыляйтесь между разными задачами. Девы. День располагает к обмену опытом. Ваши знания могут оказаться полезными для другого человека. Весы. Удачное решение может прийти через спокойное наблюдение, а не активный поиск. Выжидайте момент. Скорпионы. Закройте вопрос, который долго оставался неопределенным. Четкий выбор принесет ощущение облегчения. Стрельцы. Вам может захотеться изменить привычный распорядок. Даже небольшая перестановка планов подарит ощущение свежести. Козероги. Эта пятница покажет, насколько важна подготовка к будущим задачам. Продуманный план поможет действовать уверенно. Водолеи. Обратите внимание на идеи, которые появились недавно. Одна из них может оказаться более перспективной. Рыбы. Позвольте себе полноценный отдых. Вы всегда успеете разобраться с делами, но немного позже.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Лето создано для перемен. Переезжайте в экорайон «Вишневая горка». Готовые квартиры с чистовой отделкой. Выгода до 550 тысяч рублей. Лес у порога, школа, магазины и все для комфортной жизни уже есть.
3: Заезжайте этим летом и не упустите свою выгоду. Звоните 240-01-74.
4: Приложение ограничено. Действует до 30 августа 26 года. ООО «Специализированный застройщик Экосити». Проектная декларация на сайте nashtoch.com.rf.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: В ЖК «Шишкин» легко начать...
7: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
6: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
8: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
9: Возьми телефон, детка.
10: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаем в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
11: Возьми телефон, детка.
12: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
13: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
14: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки «Новоселом», торговый комплекс «Челси», Троицкий тракт 21, корпус 1. «Пиастрелла».
15: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске туристам станет проще выбирать маршруты по тропам Южного Урала. И пожарные спасли ребенка из застрявшего между этажами лифта. Путешественникам, планирующим отдых на Южном Урале, станет гораздо удобнее готовиться к походам и экскурсиям. Региональные депутаты приняли поправки в закон о туризме. Суть нововведений в четком разделении маршрутов по уровню сложности. Главное управление координации и развития туризма области определит список троп, для прохождения которых обязательно приглашать аттестованных инструкторов-проводников. Списки разместят на официальном сайте управления. Так любой желающий сможет заранее выбрать подходящий вариант и решить, какой вид отдыха он предпочитает. В Челябинской области пожарные пришли на помощь застрявшему в лифте ребенку. Инцидент произошел в гостинице, расположенной на берегу озера Иловое в Чебаркульском округе, пишет портал chel.tv.ru. Отдыхавшая там с семьей 11-летняя девочка оказалась в лифте в тот момент, когда на курорте внезапно отключили электричество. В результате подъемник остановился и завис между вторым и третьим этажами. Аварийное включение лифта не сработало. Тогда на выручку пришли пожарные. С помощью специального инструмента они открыли двери шахты лифта и спасли ребенка. Девочка не пострадала. В Челябинске пройдет традиционный день ходьбы. Массовое спортивное мероприятие, которое популяризирует самый доступный вид физической активности. Участников ждут дистанции 3 километра в нескольких дисциплинах. Спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Соревнования пройдут 12 сентября в городском Бару, рассказали в дирекции спортивных мероприятий. Принять участие смогут все желающие, от профессионалов до новичков, без возрастных ограничений. Регистрация пройдет прямо перед стартами. Торжественная церемония открытия запланирована на 11 часов. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: На последний летний выпуск «Хита конем». Погодка уже не шепчет, но в нашем эфире всегда тепло и уютно. Так что ни в коем случае не отключайте свои приемники. Нас ждет целый час лучших хитов на «Радио Континенталь». Вы всю неделю заходили на сайт radiokon.ru и голосовали за своих любимчиков. Подводим итоги. Меня зовут Тимон. Погнали!
1: «Хит конем».
0: Новые лица в нашем чарте. Настало время узнать исполнителя под псевдонимом Дати. Венгеро-грузинский музыкант выпустил свое свежее творение Take Me There, которое стало вирусным в ТикТоке, а после уже и на всех цифровых площадках. Теперь очередь слушателей Радио Континенталь. 20 место. Дати. Take Me There.

0: как же сильно я жду день города Челябинск. И не только потому, что мы наконец-то встретимся с вами вживую в этом году и подарим кучу эмоций и подарков, а еще и воочию увидим новую программу Кирилла Лирика, которая является неотъемлемой частью хита «Конем» и «Радио Континенталь». Забились 12 сентября, Арт-сквер, Лирик, О май лав.
1: 17 место.
2: Заходи без причин.

0: Континенталь.
1: Еще одни новички на сегодня. Альтернативщики из Америки, группа Temper City. Их хитяра Self-Aware наконец-то добралась до нашего чарта. И все благодаря вашим голосам. Так что это даже не новинка, а проверенный, качественный трек. Temper City, Self-Aware.
0: 16 место.

0: Питер Каренник ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Пропустите. Мне только посмотреть.
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 августа.
3: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы, мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
4: Финьесте!
3: Линейки, пеналы, тетради.
4: Финьесте!
3: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
4: Финьесте!
3: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финьесте! ТЦ «Финьеста», улица Молодогвардейцев, 7.
5: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Парит тротуарная плитка! Парит, парит!
7: Тротуарная плитка всех удивит.
6: Парит! Красивая плитка! И так красиво лежит!
8: Утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
9: Через 300 метров на светофоре поверните направо. Вы приехали в Регинос. Скажу вам по секрету. Регинос исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов. Пожалуй, это хороший повод заехать за новым автомобилем. Ждем вас в Челябинске, Миассе, Екатеринбурге и Магнитогорске.
10: Большой фестиваль волонтеров Южного Урала ждет тебя. В Челябинске пройдет большой праздник добра. Он объединит все направления волонтерского движения. На площадке тебя будет ждать развлекательная, образовательная и полезная программа, а также благотворительный забег. Ждем каждого в Саду Камней 6 сентября с 14 до 18.00. Вход свободный. 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Возвращаемся в хит конем. У нас с вами еще много дел. Переносимся на 13-ю позицию. Здесь сегодня все довольно радужно и, что самое главное, музыкально. Ну, потому что это Зиверт, и как будто больше говорить ничего не нужно. Юля со своими друзьями плюсанулась на две строчки вверх. Зиверт, Эвер и Директор Рилс. Давай на самый верх.
1: 13-е место.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Сергей Лазарев и Полина Гагарина продолжают играть на нервах у своих фанатов. Такое чувство, что они стоят у края пропасти и периодически такие: «Сейчас-сейчас, мы упадем, смотрите, голосуйте за нас скорее!» И это работает. Как только звезды сдают позиции, вы их тут же подтягиваете обратно. Что ж, прекрасная схема. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End.

Легкая пробежка в середине чарта для того, чтобы немного растрястись. Начнем с 11-й строчки Вани Дмитриенко. «Ртуть осталась на прежнем уровне».

0: Несмотря на седьмую строчку, хочется сказать только «Ай-яй-яй, да как же так же получилось-то?» Кто бы мог подумать, что нашу не самую приятную номинацию на этой неделе заберет Беовульф. «Падение недели» со второго на седьмое место. «Из князей обратно в грязи», как говорится. Здесь уже, похоже, Феникс не вернется в свое прайм-состояние. Беовульф. Феникс.
1: Седьмое место.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
2: Оздоровительные модули в Урале помогут вам тоску прогнать. Если вы душевно прихворали, тревоги, стрессы помогут убрать. На несколько дней приглашаем. Крепкий сон обещаем. Энергией зарядитесь, в мир тишины и спокойствия окунитесь. Все антидепрессанты прочь. Будем рады вам помочь. Санаторий «Урал», село Хомутинино, 8-800-666-14.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 15. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: Автомобилавия.
1: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы Хавейл от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейдинг, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. Хавейл Регинос на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Яд.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Привет, показывай новую квартиру.
9: С удовольствием.
8: А вы когда переезжать будете?
9: Саша уже 5.
8: Хотим квартиру побольше.
9: Цены растут, маткапитала не хватает.
10: В Вишневой Горке хватит на 3-комнатную. Используй маткапитал как первые 10%. Еще 10% внесешь за год равными платежами, потом в семейную ипотеку. Звони 240-01-74.
11: На срочку предоставляет ООО «Специализированный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
14: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Новоградский проспект, 62. «Пиастрелла».
15: Медицинский центр «Медиор» на Горького, 16, приглашает на плановые операции по направлениям: абдоминальная и пластическая хирургия, травматология, урология и гинекология. «Медиор» – это врачи-кандидаты медицинских наук, оборудование экспертного класса, комфортные палаты и круглосуточное наблюдение. Телефон 220 90 99.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Добро пожаловать в наш салон драгоценных исполнительниц. Сегодня у нас на витрине сверкает бриллиант российского шоу-биза, певица Севиль. Звезда в соло тащит новый трек дуэта Артик и Асти, и у нее это отлично получается. Еще немного, и пятерка лучших. Севиль, Артик и Асти. Бриллиант.
1: Шестой.

Есть у нас в хите конем одна традиция. Один раз за выпуск мы обязательно должны еще раз послушать места четко с 20 по 6. Этим и займемся. Да, Ти ворвался в чарт на 20-ю строчку с треком Take Me There. Мадонна и Сабрина Карпентер упали на 19 место. Bring Your Love. Место под номером 18 достается Басти и моей Мишели. Если я буду танцевать. Лирик поднялся на 17-ю ступень. Oh My Love. Еще одни новички – Tempo City и их трек Self Aware. 16 место. Пятнадцатой стала Мия Бойко и ее экспонат. Экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад. Намек на нас от Мота спускается на 14-ю строчку. Зиверт Эвер и Директорил с 13-й.

Полина Гагарина и Сергей Лазарев сегодня на 12-й позиции. Happy End. Ртуть от Вани Дмитриенко осталась на 11-й строчке. В середине чарта Биби Рекса и Faithless – New Religion. By India – Чо и Мот со своей шадешкой довольствуются 9-м местом. BTS зажигают на 8-й строчке.

0: Беовульф рухнула на 7-ю позицию. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
0: Ну и наш прекрасный бриллиант Севиль в этом выпуске 6-я.

Лучший подъем недели у нас на очереди, и особенно приятно, что он случился в топ-5. Плюс 5, опять же, позиции и двойная радость в этом выпуске у певицы Айовы. И знаете что? Я не припомню, чтобы Катя добиралась до таких высот хотя бы с одним из своих хитов. Так что еще и с дебютом получается. Айова, мы.

Все ближе и ближе к тройке лидеров с каждой неделей братья Гаязовы. Сейчас они уже максимально подкрались к бронзе, только и ждут ошибки от своих конкурентов по хиту «Конем». Они обязательно будут. Там главное не прощелкать момент. Гаязов с Brothers, Санта-Лючия.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
3: Ох, девочки, знаете это чувство? Когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
4: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
1: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» в ВКонтакте.
6: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
7: 12+.
8: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
9: Неоферта. Застройщик ОСЗ «Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор. Имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио «Континенталь». 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что ж ты, Зиверт, сдала назад? Не по масти золото тебе. Наслаждайся бронзовней и не гневайся судьбе. Извините, что-то навеяло. Давайте вот этот вайбик развеем все-таки и насладимся песней победительницы прошлой недели. И ждем нового чемпиона уже через несколько минут. Зиверт, Газ.
1: Третье место.
2: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Как же высоко забрались Дима Билан и Анна Асти. Кто бы мог подумать? Один из тот редких случаев, когда никто особых надежд не питал, а они все-таки смогли. И все благодаря вашим голосам. Так что, уважаемые звездочки нашего шоу-биза, вы сильно заблуждаетесь. Это еще далеко не эпилог. Дима Билан и Анна Асти. Эпилог.
1: Второе место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5 в комплектации актив на дату 1 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

все возвращается на круги своя. И золото хита конем вновь достается Tame Impala и Дженни. Румынские фаны ликуют, вампиры вообще в шоке, остальные мифические существа просто завидуют в сторонке. Ведь лидером этой недели в третий раз за последний месяц становится Дракула, тем самым оставляя за собой звание последнего летнего чемпиона 2026. Tame Impala и Дженни, Дракула.

Очередным сезоном «Хита конем». Лето вызывало у нас разные эмоции, как и голосование слушателей «Радио Континенталь». Но в этом и есть кайф нашего чарта. Никакой стабильности, сплошная интрига. Продолжайте голосовать за своих любимчиков на сайте radiocon.ru, а я вернусь уже осенью и расставлю хиты по их заслуженным местам. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинские силовики задержали руководителя отдела Уральского Ростехнадзора. И на Южном Урале завершается ремонт горной трассы. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали руководителя подразделения Уральского управления Ростехнадзора Игоря Евсина. Его подозревают в получении взяток. Об этом коммерсант Южный Урал сообщил собственный источник. По данным издания, Евсину вменяют получение взяток на 5 миллионов рублей. За это он, по версии следствия, содействовал подрядчикам при проведении проверок на строящихся объектах в Челябинской и Свердловской областях. Дело расследует центральный аппарат СКР. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В Челябинской области подходит к концу капитальный ремонт региональной автодороги от Красноуфимска до Кослей. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на отрезке в 14 с небольшим километров. Ремонт был рассчитан на 3 года и стартовал в 2024-м. В первый год ввели в эксплуатацию участок длиной 1,5 километра, в 2025-м дорожники отремонтировали 7 километров пути. В этом году завершается работа на последнем, наиболее сложном участке. Он проходит по горной местности с большим количеством подъемов и спусков. Из-за этого перед укладкой асфальта приходится долго выравнивать основание дороги. Челябинский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных в этом году. Ранее опубликовали список для девочек, теперь пришла очередь мальчиков. С большим отрывом в первом полугодии 2026-го лидирует имя Михаил, так назвали более 400 новорожденных. На втором и третьем местах идут Александры и Артемы. Совсем немного отстали от них Роман и Лев. Что касается редких имен, в ЗАГСе отметили несколько трендов. Это древнерусские имена, к примеру, Устин, Корней, Наум, Ерофей и Емельян. Также библейские варианты – Самсон, Моисей, Авраам, Закария и Элая. Встречались и иностранные имена, такие как Стивен, Томас, Кевин, Тео и даже Матиаса. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: 37, 36, 35. Вот как быстро раскупаются новые «Хавейлы» в июле на Копейском. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 35 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свой новый «Хавейл». Спеши в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Акция до конца августа 2026 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности узнавайте в отделе продаж.
0: Погода. В Челябинске в эти минуты плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

все разносят лоси. Сбитые новости. В садах, во дворах и среди ручьев в России стартует перепись воробьев. Ни журавлев и ни муравьев, все вместе будем считать воробьев.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинес» за 3 миллиона 999 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинес» на Братьев Кашириных 141А.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется за...

0: застройщиком ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
2: Финесте!
1: Линейки, пеналы, тетради.
2: Финесте!
1: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
2: Финесте!
1: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
5: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Автомобиль, созданный специально для России и вашей семьи. Не упустите возможность получить льготу на покупку «Теннет» 25% в августе в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов, выше 0. Днем в субботу +11-16.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе сельди слабосоленое 199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Знает каждый выпускник, выбор правильный возник. Приемную комиссию бегу, чтоб поступить в ЮТУ.
6: Южноуральский технологический университет. Поступай правильно. Телефон приемной комиссии 214-41-11.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Федерация спортивной гимнастики Челябинска и благотворительный фонд «Бирюзовый» приглашают вас принять участие в самом добром и спортивном благотворительном фестивале «Гимнастика добра». 6 сентября. Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина с 12 до 14.00 на главной сцене возле фонтана. Информационный партнер «Радио Континенталь» 6+.
10: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Возьми телефон, дед.
3: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: Возьми телефон, детка.
5: Когда мы создавали органику, мы думали о том, какой должна быть жизнь, в которой есть все. Собственный дом среди леса, безопасные улицы для детей, прогулочные бульвары, семейное пространство и сервис современного жилого комплекса. И все это в 20 минутах от центра Челябинска. Органика. Здесь природа и комфорт существуют вместе. Приезжайте на экскурсию и почувствуйте атмосферу места, которое может стать вашим новым домом.
6: Неоферта. Застройщик ООО «СЗ Органика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Mazda CX-5 от 2,5 миллионов. Чинган Седан от 1,5 миллионов рублей. Академика Сахарова 11. Звоните. 250-60-60.
8: Чемпионат Уральской лиги дрифта. Битва городов. Челябинск против Екатеринбурга. Противостояние состоится 30 августа на трассе 74. Для зрителей близкие парные заезды, дрифт-такси, картинг, развлечения для всей семьи. 30 августа, трасса 74, начало в 12 часов. Подробности на сайте uraldrift.ru. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске туристам станет проще выбирать маршруты по тропам Южного Урала. И пожарные спасли ребенка из застрявшего между этажами лифта. Путешественникам, планирующим отдых на Южном Урале, станет гораздо удобнее готовиться к походам и экскурсиям. Региональные депутаты приняли поправки в закон о туризме. Суть нововведений в четком разделении маршрутов по уровню сложности. Главное управление координации и развития туризма области определит список троп, для прохождения которых обязательно приглашать аттестованных инструкторов-проводников. Списки разместят на официальном сайте управления. Так любой желающий сможет заранее выбрать подходящий вариант и решить, какой вид отдыха он предпочитает. В Челябинской области пожарные пришли на помощь застрявшему в лифте ребенку. Инцидент произошел в гостинице, расположенной на берегу озера Иловое в Чебаркульском округе, пишет портал chel.tv.ru. Отдыхавшая там с семьей 11-летняя девочка оказалась в лифте в тот момент, когда на курорте внезапно отключили электричество. В результате подъемник остановился и завис между вторым и третьим этажами. Аварийное включение лифта не сработало. Тогда на выручку пришли пожарные. С помощью специального инструмента они открыли двери шахты лифта и спасли ребенка. Девочка не пострадала. В Челябинске пройдет традиционный день ходьбы. Массовое спортивное мероприятие, которое популяризирует самый доступный вид физической активности. Участников ждут дистанции 3 километра в нескольких дисциплинах – спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Соревнования пройдут 12 сентября в городском Бару, рассказали в дирекции спортивных мероприятий. Принять участие смогут все желающие, от профессионалов до новичков, без возрастных ограничений. Регистрация пройдет прямо перед стартами. Торжественная церемония открытия запланирована на 11 часов. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
2: Выбирайте автомобиль, тогда вам к нам и точка. В августе «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R говорит «Да» вашим планам. Кроссоверы «Хавейл» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Выгодный трейд-ин, комфортные и прозрачные условия покупки, подарки. С нами вы останетесь в плюсе. Ждем вас. Челябинск. «Хавейл Регинос» на Свердловском тракте 5R. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Погода.
0: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу плюс 11-16.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, перед вами может появиться задача, которая потребует нестандартного подхода. Не ограничивайте себя. Тельцы. День подходит для укрепления отношений с людьми, на которых вы можете рассчитывать. Выстраивайте связи. Близнецы. Вы сможете заметить несоответствия и детали, которые помогут избежать неверного шага. Доверьтесь внутреннему голосу. Раки. Положение планет принесет возможность взглянуть на привычную ситуацию с неожиданной стороны. Меняйте взгляды. Львы. Сосредоточьтесь на одном важном направлении, а не распыляйтесь между разными задачами. Девы. День располагает к обмену опытом. Ваши знания могут оказаться полезными для другого человека. Весы. Удачное решение может прийти через спокойное наблюдение, а не активный поиск. Выжидайте момент. Скорпионы. Закройте вопрос, который долго оставался неопределенным. Четкий выбор принесет ощущение облегчения. Стрельцы. Вам может захотеться изменить привычный распорядок. Даже небольшая перестановка планов подарит ощущение свежести. Козероги. Эта пятница покажет, насколько важна подготовка к будущим задачам. Продуманный план поможет действовать уверенно. Водолеи. Обратите внимание на идеи, которые появились недавно. Одна из них может оказаться более перспективной. Рыбы. Позвольте себе полноценный отдых. Вы всегда успеете разобраться с делами, но немного позже.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске челябинские силовики задержали руководителя отдела Уральского Ростехнадзора. И на Южном Урале завершается ремонт горной трассы. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали руководителя подразделения Уральского управления Ростехнадзора Игоря Евсина. Его подозревают в получении взяток. Об этом коммерсант «Южный Урал» сообщил собственный источник. По данным издания, Евсину вменяют получение взяток на 5 миллионов рублей. За это он, по версии следствия, содействовал подрядчикам при проведении проверок на строящихся объектах в Челябинской и Свердловской областях. Дело расследует центральный аппарат СКР. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В Челябинской области подходит к концу капитальный ремонт региональной автодороги от Красноуфимска до Кослей. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведутся на отрезке в 14 с небольшим километров. Ремонт был рассчитан на 3 года и стартовал в 2024-м. В первый год ввели в эксплуатацию участок длиной 1,5 километра, в 2025-м дорожники отремонтировали 7 километров пути. В этом году завершается работа на последнем, наиболее сложном участке. Он проходит по горной местности с большим количеством подъемов и спусков. Из-за этого перед укладкой асфальта приходится долго выравнивать основание дороги. Челябинский ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена для новорожденных в этом году. Ранее опубликовали список для девочек, теперь пришла очередь мальчиков. С большим отрывом в первом полугодии 2026-го лидирует имя Михаил. Так назвали более 400 новорожденных. На втором и третьем местах идут Александры и Артемы. Совсем немного отстали от них Роман и Лев. Что касается редких имен, в ЗАГСе отметили несколько трендов. Это древнерусские имена, к примеру, Устин, Корней, Наум, Ерофей и Емельян. Также библейские варианты – Самсон, Моисей, Авраам, Закария и Элая. Встречались и иностранные имена, такие как Стивен, Томас, Кевин, Тео и даже Матиаса. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу +11-16.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем это.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ОАО «Санаторий Урал».
1: Новинки оздоровления на Урале. Если у вас проблемы со сном, хроническая усталость или эмоциональное истощение, тогда санаторий «Урал Медикал СПА» приглашает вас на специальные оздоровительные программы. Гармонизировать физическое и эмоциональное состояние можно за 3, 5 и 7 дней. Подробнее по телефону 8 800 666 14.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, порывистый северо-западный ветер. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0, днем в субботу +11-16.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

встретились с тобой в невероятный год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?